0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
0: 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
1: Бонжур.
5: Привет,
6: салют. Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе. Ну, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: Еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила, успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
8: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио.

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 10 июля.
1: И это за последние годы, я не побоюсь этого слова, выездная катапульта на открытом воздухе.
0: Вот так. Как свежо,
2: доросли
0: как
2: мы до огородных эфиров, я вас поздравляю.
0: Да, так красиво.
2: Возрастное.
1: На самом деле тут как бы надо посмотреть внимательно в веб-камеру, чтобы люди просто понимали, да, о чем мы говорим. Мы сегодня находимся в азбуке сада. Это садовый центр нового поколения, основанный 6 лет назад, и тут только здоровые растения.
0: Так все современно сделано.
1: Прекрасно. Мне нравится.
2: Но вы себе саженцы классное уже подобрали, нормально
0: вот,
2: все.
0: Вот когда сюда приезжаешь, хочется завести сад. Прямо высадить какие-то красивые цветы, чтобы у тебя у дома прямо дорожки были. Вот
2: я
0: там
2: требую,
0: все,
2: чтобы
0: да,
2: тут был отдельный этот,
0: очень
2: с гномиками отдел.
0: Лавочки вот эти плетеные.
1: Вот сама по себе торговая площадка выглядит
0: прекрасно,
1: очень прикольно. То есть можно походить,
0: очень
1: посмотреть, выбрать какой-нибудь растения себе, тут много цветов. Я смотрю, вон там дальше, что, не пионы ли это?
0: Где? Это ну, мы вот пойдем там, потом сфотографируемся.
1: Мамочки, дорогая! Не, ну слушайте, сегодня мы здесь облазим все. Я так
0: да
1: скажу. Значит, ребята, если заинтересовались озеленением, например, своего участка.
0: Туи нужны,
1: да,
0: допустим.
1: Кто-то, может быть, захочет к себе в дом прикупить
0: Боже
1: какое-то
0: мой,
1: классное растение.
0: Боже мой, кофе на свежем воздухе из красивейшей кружечки. Спасибо большое.
1: Ребят, начинается новый день. Сразу хотел предупредить. Сегодня день обещают в середине прямо дождливый.
0: Да.
1: И, да, кстати, несмотря на вчерашние прогнозы, дулю не было дождя вообще.
0: Ночью была гроза, кстати. У нас было
3: 4 утра.
0: Да-да-да. Но вы посмотрите, как хорошо это для зелени такая погода. Все благоухает. Все цветет.
2: Главное, чтобы в пятницу овощем не стал. Это самое главное.
1: Значит, сегодня у нас не овощной эфир, но растительный. Растем вместе. Катапульта начинается. Будет здесь до 11 утра. Приезжайте, друзья. Это Березовский, это Северная промзона 18, если я не ошибаюсь. Ну и, конечно, любой может приехать тут с нами в красивой локации пофотографироваться. Мы же будем радовать вас все 4 часа.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
18: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
19: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
21: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
20: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
22: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
23: Турбо-картинг!
3: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
23: Бабах!

0: Спонсор афиши ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца, потом я, у меня вот буквально здесь будет 2-3 дня, и опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
2: Доброе утро. 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И давайте обсудим, какие планы можно себе состряпать на эти выходные. Конечно, будет много событий. Еще середина лета отмечаться. Завтра будет в Харитоновском саду фестиваль «Стерео лето». Откроет его другой оркестр. Ну, а потом классные очень музыканты.

0: прямо там же на фестивале, либо уже в Ельцин-центре. Если вы, допустим, не собираетесь непосредственно на фестиваль, то вы можете провести этот день в Ельцин-центре, потому что там тоже будет своя веранда целая. Веранда Альпина — это издательство, где можно будет и обменяться книгами, и поговорить. Вообще там будет обсуждаться Энтони Хопкинс, как он завоевал 2 Оскара, и вообще и показанные фильмы с его участием. Там можно будет, там будет организовано знакомство. Да, это же
1: прикольно.
0: С Энтони
1: Хопкинсом, я надеюсь.
0: Нет, знакомство между людьми такое без приложений, а по книгам. Вот, так что принимайте
2: это
0: участие.
2: Это в смысле
0: там,
2: гадание
0: там
2: на книгах? Нет, какую-то не страницу, гадание. Строчку выбираешь?
0: Нет, не гадание, а вот...
2: Ну, я понял, что да.
0: По увлечениям,
2: увяз
0: по вкусам.
2: Увяз томик Толстого, у меня томик Толстого.
0: Да.
2: Сделаем Толстого.
0: А вообще сегодня будет при пати с фестиваля «Стерео лето» Катя Павлова, группа «Обе-две» будет сегодня выступать в гастромоле главный. Приходите вечерком, заглядывайте. Что еще? В «Максимилиансе» сегодня группа «Пропаганда». Я рисую на асфальте, классные девчонки. Вот. А на «Падал-арене» РМК сегодня будет концертная программа. Мы тут разыграли билеты уже. Надеюсь, что вам тоже получится...
2: Ну, сегодня будет церемония открытия.
0: Да,
2: там обычно
0: открытие.
2: Очень большое шоу. Потом...
3: Концерт.
2: Потом будет полуфинал.
0: Да.
2: А потом концерт. Там аж 3 артиста сразу.
0: Артик и Асти, Нилетто, Джиган. Вот. Возможно, еще выложат билеты на сайте где-нибудь. Надо отслеживать. Ну и если есть возможность, на завод Всесердие, вдруг кто был в спячке, не знает, что это креативный кластер, там будет отмечать серединку лета, и можно будет и музыку послушать, и потусить, и лекции разные, пофоткаться. Ну, в общем, классно провести время, дождливые, немножко такие влажные, хорошие выходные.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.

0: Мельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Алло, кто это?
9: Это ты! Из будущего!
8: Круто! И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы! Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Я же сказала, надо.
13: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
12: Сегодня хвойные посмотрим.
13: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
12: Все, что надо в Азбуке Сада.
13: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
12: Приезжайте, город берет.

0: Северная, промзона 18.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
4: «Березовский! Так рядом же! Поехали!»
3: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Катапульта.
7: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77.
2: Быстренько сейчас расскажем, что у нас происходит с пробками в Екатеринбурге. Но мы сегодня вообще как бы в Березовском находимся, поэтому издалека... Значит, что касается движения на юго-западе. Вчера, кстати, проезжал, тоже не порадовался движению на улице Московской. Хочется, чтобы там побыстрее все уже сделали. Значит, что касается Московской как раз, в районе Денисово-Уральского и Волгоградской со стороны, получается, развязки, пробочка, и там, понятно, еще заезд на заправку, как обычно, страдает из-за этого, правый ряд весь встает. Затруднения в движении также возникают с самого утра в районе Старого Сибирского тракта со стороны Листеха, потому что там по одному ряду всего оставлено сужение, будьте внимательны, быстро не проскочить. Бакинских комиссаров тут у нас перед Победой и дальше туда, если ехать в сторону торгового центра, тоже две пробочки небольших. Затруднено движение на Шевской перед фронтовых бригад, Космонавтов со стороны Пышмы немножечко. И вот, собственно, пока все. То есть оживление потихоньку только нарастает. Главное, просыпайтесь пораньше, соблюдайте правила, двигайтесь аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Итак, начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр «Прайм Сервис», сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться. Эфир у нас прямой, поэтому набирайте наш номер прямо сейчас. С удовольствием с вами поговорим. Отчет сорвался. 237-104. Ребята, звоните. Мы говорим об автомобилях на автомобильные темы и про автомобили конкретные. Поэтому прямо сейчас набирайте наш номер. С удовольствием с вами пообщаемся. Если вы где-то двигаетесь, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал. Да что ты будешь делать-то? Еще раз. 237-104. Алло. О. Доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да, привет.
2: Алло, доброе утро. Здравствуйте, Александр. Подскажите, пожалуйста, как вы думаете насчет покупки танк-300?
1: Танк-300? Ну, смотря да. Для чего. Вот, понимаешь, есть тут как бы вопрос. Ты для проходимости хочешь, для комфорта, еще для чего-нибудь?
2: Для, ну, скажем так, 70... Наверное, процентов все-таки в городе, 30% за городом.
1: Я бы, может, себе смотрел больше 500, честно скажу. Почему? Потому что в управлении он мне чуть приятнее. Ну, и если уж мы берем на каждый день 300-ка... Ну, для меня спорный вариант по поводу цены, если честно. Объясню еще. Ну да, дороговато получается за то, что ты получаешь внутри. То есть вот того... скажем так, уровня комфорта ожидаемого за эти деньги я не получил. Мне в данном случае было бы, наверное, интереснее потратить на что-нибудь типа на H7, может быть. Это продукт, который у них тоже соплатформенный. Вот. И хотя бы оправданно, наверное, я не говорю за дизайн, это уже каждому свое, но хотя бы оправданно своих денег стоит.
2: Ну и также аналог, наверное, Тарга, да?
1: Ну, не совсем. Тут же, видишь, проблема какая. Я тебя изначально спросил, те блокировки, там, какие-нибудь вот эти штуки для проходимости тебе нужны? Если нужны, то тогда, пожалуйста, 300-ка, вариант интересный. Если не особо в это упираться и проходимость нужна средняя, то, пожалуйста, H-серия у Хавейла есть. Вон, забирай их, там полным-полно платформы у них, в принципе, уже давно пробиты, известны и выпускаются не первый год. Если хочется больше комфорта, ну, 500-ка, но там копить.
2: Ну да.
1: Так что вот. Ну и плюс, все-таки 300-й, он выглядит уже относительно современных моделей у Хавейла, ну так, мягко говоря, не топ. Более квадратный дизайн, с одной стороны, кому-то заходит, кому-то не очень, но все-таки хочется, чтобы он новизны-то своей не потерял.
2: Ну да. Вроде надежный везде, пишут.
1: Да нормально. Я скажу так, на четверку с плюсом он едет. Но вот того уровня комфорта, который бы мне хотелось, я не получил за эти деньги. А хотелось бы.
2: Ну, понял.
1: Спасибо тебе за вопрос. Удачного дня тебе. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться. Эфир у нас прямой. Дозванивайтесь, задавайте вопросы, высказывайтесь. Если хочется что-нибудь по поводу тех автомобилей, которые мы обсуждаем, тоже высказать, да, welcome. Главное делать так, чтобы вот вас ничто не отвлекало. Сорвалось опять. Да что ты будешь делать? 237-104. Набирайте скорее наш номер. Если вы... А, кстати, вот еще вопросик по поводу заправок. Я хотел обратиться к водителям, вот особенно тем, кто на трассе. Очень опасно вы, ребята, стоите в очередях на заправку, занимая весь правый ряд. Вот прям сильно, жестко опасно. Не дай бог кто-нибудь из грузовиков не заметит, не перестроится, не успеет и на полном ходу в ваш строй ровный въедет. Это так страшно. Я сегодня на Кольцовском тракте видел и на Московском тракте вчера видел. Но нельзя так. Это надо очень внимательным быть. И это правда опасно. И у меня вопрос еще, как бы будут ли подобными пробками вообще заниматься ГИБДД? Алло.
3: О, Александр, здравствуйте.
1: Да, привет.
3: Вопрос...
2: ну, такой отзыв про Cherry Tiggo 4 Pro. Я ее покупал вместо... Ну, была гранта выбор, либо вот, вот эта машина. Я купил ее. Вот. И вопрос в том, что 25 тысяч она проехала вообще отлично. Единственное, задний левый стопарь постоянно перегорает лампочка. Вот почему-то никто не говорит. Я вот тут в целом по городу заметил, что у Чериков сзади лампочки перегорают часто.
1: Ну...
2: И вот из-за... из-за чего это происходит, вот интересно.
1: А остальных проблем у тебя нету, да? Только лампочка
2: вообще
1: перегорает.
2: Ну, у меня механика. Тут в целом ломаться нечему.
1: Я наведу справки, честно, не слышал о такой прям вот проблеме, чтобы на Чериках на всех левая фара задняя перегорала.
2: Ну, не именно левая, ну, я уже лампочки три поменял, наверное.
1: Буду
2: такая
1: иметь в виду.
2: Вот беда.
1: Еще, вот, еще чего расскажешь?
2: Ну, не знаю, очень классная машина, мне прям очень нравится.
1: А, кстати, вот сейчас вышел этот Т4L новый. Видел, трогал?
2: Нет, я вот только институт закончил, так что все еще впереди.
1: Фига ты какой, только институт закончил, уже новый автомобиль себе купил.
2: Ну так, образование выше, делает вещи.
1: Это ты сам заработал, мне просто интересно? Ну так, если не секрет.
2: Ну, я в кредит ее взял.
1: Ну, тут да. много кто в кредит берет, чего уж теперь.
2: Да, да, да. Я старый, у меня старый был Datsun, и он начал очень сильно разваливаться. Я принял решение, что лучше платить не за ремонт, а за кредит, и поэтому поменял.
1: Нормально. Ну, ладно, окей, спасибо тебе большое за отзыв.
2: Спасибо.
1: Давай удачно тебе закончить, дипломчик получить. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Реклама.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уральский кофейный фестиваль.
6: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
5: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
7: 0+.
8: Продолжите фразу. Три десятки это...
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
0: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
4: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Папа!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие друзья, у вас есть возможность выиграть приз. Мы для вас приготовили вопрос, три варианта ответа. 237-104, этот телефон вам сейчас очень нужен. Дозванивайтесь уже сейчас.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну и, естественно, вопрос у нас о мужских костюмах. Так что, если есть кто-то разбирающийся, может быть, в технологии, еще чего-нибудь, пожалуйста, звоните. Алло, доброе утро.
4: Алло.
3: Алло, да, говорите в телефон.
4: Доброе утро.
3: Как зовут вас?
4: Елена.
3: Елена, себе выигрываем или мужичку своему?
4: Мужу своему любимому.
2: А ему зачем костюм?
3: У него есть или нету костюмчик?
4: Ну, есть, но он уже старенький.
2: Муж
3: или костюмчик?
4: Костюм.
3: Ну что ж, раз нужно так вот прям серьезно подойти к вопросу, внимание. В русском языке строгий мужской пиджак с округлыми полами называется визитка. Почему?
2: Потому что на груди был кармашек для визитной карточки. Или это от итальянского слова визитко. Или в нем носили визиты...
5: Наносили
2: визиты вежливости на нем.
3: Ну, визитка такой. Для визитов, может быть, от слова «округлый» по-итальянски. Или на груди был кармашек для визитной карточки.
4: Да.
5: Ну, а с другой стороны, округлые полы. Вот.
2: Ну.
5: Края такие.
2: Может, мы запутать хотим.
5: Ну, да.
4: Давайте попробуем первый вариант.
3: То есть ты считаешь, что на груди был кармашечек для визитной карточки, и это вот визитные карточки, их же издревле печатали, на бересте еще.
4: Нет, а тот вариант с округлыми.
3: Это по-итальянски, визитко, типа
2: да.
3: Округлый.
5: Либо в нем визиты вежливости наносили.
3: Ну, то есть пришел человек с округлыми полами, и все такие, ну, значит, вежливый парень.
2: Да.
3: Ну, Лена, давай.
4: Ладно, все-таки оставляем первый вариант.
3: То есть ты все-таки решила с кармашком.
2: Да.
3: К сожалению,
2: нет,
3: это ответ
2: конечно.
3: Неправильный.
2: Ну,
3: да,
2: нет.
3: Но вообще, кстати, кармашечек-то относительно недавно появился. Так, вот, если что. 237-104, ребята, у вас осталось два варианта ответа. Кто на связи? Алло.
2: Алло.
6: Доброе утро, Владимир.
3: Привет, Вова.
2: Ну, что скажешь, какой вариант?
6: Мне кажется, для визитов.
2: Визитов вежливости.
3: Действительно, да, это для визитов вежливости. И когда человек в таком пиджаке приходил, все все понимали.
5: От французского визите, посещение.
3: Визите.
5: Посещать. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей. Пожалуйста, визитируй в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: «Катапульта».
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Я не знаю, поздравлять вас или сочувствовать, ребята, что но, такое? Короче, самыми пьющими в России оказались свердловчане.
0: Да ладно?
2: В среднем каждый житель региона выпивает почти 10 литров спиртного в год. Это самый высокий показатель в стране, но при этом в целом россияне стали пить меньше. Сейчас среднее потребление алкоголя 7 литров на человека. Примерно так столько, что в 90-х.
3: Бензин пьют люди! Бензин да? пьют! Как будто хлещут из горла прямо.
0: Но это литр в месяц.
4: Это мало.
2: Да даже поменьше.
3: Сказала Надя, так а что там какой-то литр?
0: Это если вот так по бокалу посмотреть, так это вообще...
2: Сейчас себя оправдываешь.
5: Я что, если по бокалам развлечь?
0: Это вообще мало.
2: При этом кто-то, мне кажется, 20 литров выпивает, кто-то один.
1: Слушай, ну тут зависит еще от того, крепкий, не крепкий алкоголь.
5: Да, конечно. Эстетично, не эстетично. С кем? По поводу, без повода. С утра, вечером.
0: Ну кто-то сразу 10 литров за месяц, понимаешь?
1: Слушай, я, кстати, удивился. Вот смотрите, мы в России, допустим, там, просчитывали банкеты из разряда, там, ну, грубо говоря, пол-литра на человека.
5: О, это мало.
1: Нет, имеется в виду крепкого алкоголя. Чем мало, ты куда?
5: Ну, я про крепкий ничего не знаю.
1: Когда у меня друзья за рубежом организации занимались, там рассчитывают из разряда 1.5 литра на человека.
5: А не потом, ну, чтобы унести домой.
1: Ну, видимо, унести так. человека домой, да?
5: Нет.
0: С остатками алкоголя, да.
1: Не знаю, ничего. Я таким рейтингом верю едва ли.
5: Я тоже не очень.
2: Хронически...
1: Это же не очень.
2: Все, все, все, успокоились.
5: Тут без пол-литра не
2: вам никто не предлагает налить, так что, ребята, что-то вы завелись. Хроническое переутомление и отказ от летних отпусков привели к росту числа обмороков в России. По словам врачей, организм россиян все чаще не справляется с постоянными перегрузками, из-за чего люди теряют сознание прямо на рабочем месте. Специалисты отмечают, что случаев таких внезапных на работе становится все больше, поэтому совет простой – нервы не перерабатывайте.
1: А вы не нервничаете. Чего вы нервничаете? Вот вы не нервничаете. Переживаете? Не переживаете.
2: Вот кто не нервничает, так это Эрлинг Холланд.
1: Подожди, быстро. Что? Я к тому, что вот знаешь, люди такие типа, не перерабатывайте.
5: Да.
1: Вы это объясните, пожалуйста, ценам в магазине. Объясните это всем остальным.
2: Ценам на коммуналку.
1: Да, как не перерабатывать, когда со всех сторон надо туда, надо сюда. Тут люди по 3-4 работы берут.
5: Объясните женам, детям, всем.
1: Да, всем объясните, что перерабатывать вредно. Я вообще, может быть, не хотел работать, чтобы мне просто чемодан денег раз в неделю под дверь ставили, вообще в идеале, без росписи даже.
2: Завтра ночью, в ночь с субботы на воскресенье, получается, сборная Норвегии на чемпионате мира сыграет со сборной Англии, и тут поделились сети диеты Эрлинга Холланда. Он в день съедает 6000 калорий. При этом он следует какой-то специальной строгой диете, которую вдохновил его Криштиану Роналду. Ест 6 раз в день. Курица, паста, стейки, рыба, яйца, овощи, субпродукты, сырое молоко и мед. А только сладости исключены. И одноклубники, ну, кто с ним вместе в сборной играет, они говорят, мы просто в шоке от него.
5: Он, ну, он ест как викинг, нормально.
2: Да,
5: и
2: как
5: у него
2: в топку закидывает.
1: Ну, он огромный сам по себе.
2: 94 и 195 у него рост.
1: Ну, да, я и говорю, то есть он сам по себе большой парень, крупный. Пока он со спортом, и все это в нем горит, как в топке. Пускай жрет, что хочет.
5: Ну, в общем, мне кажется, растущий организм. Он же...
2: Ему 25 всего лет.
1: Ой, он ребенок-то, у него уж у самого дети.
5: По нашим меркам ребенок.
1: У него самого дети. Дети,
0: да,
1: говорят.
0: Он нам в дети годится, так да. что сыновья.
1: Ой, короче,
0: сыночка, корзиночка.
1: Я один раз посмотрел, что Малкин и Овечкин жрут перед играми.
2: Что?
1: Там такая, такая тарелка пасты, что, знаешь, мой недельный рацион. И в человеке это за 2-2.5 часа игры сгорает, понимаешь? Ну, что вы обсуждаете? Вот потом, когда карьера у Холланда закончится, он будет такой же кругленький, как и многие другие футболисты, завязавшие со спортом.
2: Ну, это все.
5: Бекхэм не кругленький.
1: Ой, и Бекхэму просто клизмы ставит жена.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
6: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик», проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
9: А на небе дождик точит.
4: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Сегодня синоптики обещают в течение дня облачную и дождливую погоду, но будет тепло до плюс 28 градусов.
6: Пилот FM.
9: Реклама.
6: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: утро, 8 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Пятница сегодня, и мы наконец-то в пятницу на природе.
1: Да, у нас сегодня выездной эфир, кстати, онлайн-трансляция идет на сайте pilotfm.ru, вот прям открывайте, смотрите, потому что мы сегодня находимся в азбуке сада. Это, ребята, садовый центр нового поколения. Какие тут шикарные растения, вы не представляете.
2: И цветы, и травы, есть растения для тени специально, чтобы создавать. А вот нет ощущения, что немножко пьяный воздух, вот когда слишком свежий, слишком много
3: зелени. Это просто кто-то накатил, видимо, перед эфиром.
2: Нет, нет, нет.
1: Я просто смотрю, у меня визуальный оргазм сегодня.
0: Да, визуально, конечно, здесь.
2: И женщины вот в одежде.
1: Я знаю, что вот здесь в азбуке сада представлен широкий ассортимент посадочного материала. Я думаю, это пригодится тем, у кого свой участок, например, кто занимается не только садом, но и там домом своим, кому хочется облагородить, ландшафтным дизайном заняться. Очень много здесь растений, которые я видел даже у нас в городе, высаженные прямо.
2: А еще... Очень опасно, очень сложно будет остановиться. Вот приезжаешь, мне кажется, что я уже вот это хочу.
0: Я уже нацелилась на мяту и чабрец.
1: Ну, молодец, поздравим тебя.
0: Что? Да, давайте кто-то пульту скоро поздравлять будет.
1: У нас вообще, на самом деле, этот год, особенно июль месяц, знаковый. 17 июля 2006 года мы впервые вышли в эфир, а это значит, что в этом году нам 20 лет, и в честь 20-летия мы вместе разыгрываем летние подарки на радиопилоты. Бассейн у нас, мангальная зона, детский велик, батут. Все это можно выиграть, но правильно отвечая на вопросы каждого дня. 5 вопросов в неделю у нас звучит. Вы ответы свои присылаете в личных сообщениях в нашу группу ВКонтакте «Радио Пилот Екатеринбург» и никак иначе. Вот, значит, 13 июля мы подведем очередные итоги. На прошлой неделе у нас одна дама выиграла, потому что она ответила на все вопросы. У вас тоже есть такой шанс. Ну и сегодняшний вопрос.
0: Звучит так. В какой из этих локаций у катапульты был выездной эфир? Вот вам 3 варианта. Аэропорт, детская железная дорога или песчаный карьер?
1: Я! Песчаный карьер! Я! Детская железная дорога! Я! Аэропорт! Я! В общем, ребята, пожалуйста, напишите свой ответ в личных сообщениях нашей группе ВКонтакте. Мы очень ждем.
0: Партнер проекта ООО «Регинас». «Регинас» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзовской 63.
1: Сегодня, кстати, нам еще очень повезло с погодой.
2: Да, дождя нет.
1: Обещают, что сегодня прям по области будет какой-то трэш твориться.
2: РЧСка пришла.
1: Да-да-да.
3: А в Москву-то Бернадет идет, говорят.
1: Кто это?
3: Это ураганчик такой из Европы.
1: Не знал, не слышал.
3: У нас обойдет стороной.
0: Не знаю, не вижу.
1: Если что, москвичи, переезжайте к нам. Мы сейчас будем принимать еще звонки. У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин мы приглашаем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Я же сказала! Надо!
11: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
10: Сегодня хвойное посмотрим.
11: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
10: Все, что надо в Азбуке Сада.
11: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
10: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
12: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
13: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
14: Березовский, так рядом же, поехали!
13: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Кредитор
7: ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
15: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
16: Шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
16: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
15: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
16: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
18: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
18: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
20: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
21: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
22: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
23: Будем делать прямой эфир.
1: Дорогие радиослушательницы, очень нам нужна женщина в конкурс «Что было раньше?» 237-104. Дамы, ждем.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов 14 минут. Начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: Итак, дорогие друзья, у нас на связи Дмитрий. Кладовщиком работает. Здорово, Димон.
2: Привет.
4: Да, доброе утро.
3: Чем разживиться можно у тебя на складе?
4: Стройматериалами.
3: О, это класс. У нас тут растения, у тебя там стройматериалы. Давай короче, коллабы. Так, ты строишь, мы садим.
4: Отлично.
0: А потом нас всех...
3: А потом нас всех закроют в небольшом садике на недолгие прогулки.
0: Ладно, хорошим давайте.
3: Против тебя сегодня играет Вика. Вика торгует колбасами.
0: О, Вика, ты нам вообще...
3: Вика, сырокопченого нам надо. Сервелат есть столичный?
5: Столичного нету.
3: Из зернистой.
5: Какой зернистый? Зернистый сервелат, да.
3: А что с ним? Что с ним? Он из зер... проросший какой-то, что?
5: Нет, он с зернами жира.
3: А, с зернами жира.
2: Подожди, а вяленая есть? Вот это вот в белой... Вот
0: краковская
2: вот...
0: какая-нибудь.
3: Что тебе вяленая колбаса?
5: Не-не-не, балык есть. Балык, карпаччо.
3: Карпаччо.
0: Все.
3: Вот это на карпаччо, кстати, классная тема для тех, кто фитнес-диеты придерживается.
6: Я тут был у друзей белорусов, купил там колбасу с клюквой. Прикиньте, есть такая.
2: Извращенцы.
6: У вас есть такая колбаса?
3: Какая самая...
5: Нет, такой нету, она самая простая.
3: Какая самая извращенная колбаса у тебя?
0: Мне нравится с инжиром, я пробовала.
2: Вот эту вот как раз вяленую. Это очень вкусно.
3: Суджук?
2: Нет.
5: Самая извращенная у нас за килограмм по 150 рублей.
3: О, нифига.
0: Это в смысле дешево?
3: Разговаривать заканчиваем, да?
6: Я хотел, давайте играть уже.
3: Да. Нам все равно на тебя не хватит. Значит так, у нас три факта. Вам надо выбрать, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот получит приз.
2: Погнали.
3: Какой магазин появился раньше? Пятерочка или Магнит? А, Димон.
4: Так, наверное...
2: Давай быстрее.
4: Пятерочка.
3: Так, а ты как считаешь, Вика?
5: Я думаю, Магнит раньше появился.
3: Дальше.
0: Какая компания была основана раньше, Visa или MasterCard?
5: Visa.
3: А ты за кого?
4: MasterCard.
3: А ты за MasterCard. Ну и заключительное.
2: А вот какой город основали раньше, Ирбит или Ивдель?
5: Ивдель, наверное.
3: Так, ты за Ивдель?
4: Кто же Ирбит?
3: А ты за Ирбит. Ну что ж, раз вы по-разному на все ответили... Итак, погнали. Магнит появился в 94-м году, пятерочка появилась в 99-м. Так что тут ты, Вика, права.
0: Так, Виза появилась в 1975 году, а Мастеркард в 1966 году. То есть Мастеркард
2: раньше появилась, да.
3: Да, ну и заключительное.
2: А, смотрите, Ивдель основали в 1831 году, но на 200 лет

0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
1: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-660.

0: Это я.
1: Доброе утро. 8:20 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас расскажу о том, тут исследование провели, чего подростки, зумеры боятся больше всего во взрослой жизни. Ну, когда они, имеется в виду, не прям там взрослые-взрослые, а вот по работе.
2: Других подростков.
1: Да. Подростки больше всего боятся работать без выходных, получать Маковки. Мало денег и ошибиться с выбором профессии. Старшеклассников перед вступлением во взрослую жизнь даже вот не сама по себе работа пугает, а ответственность, которая их ждет. Вот. Ну, там, конечно, тоже накидывают взрослые. Вот, начнется взрослая жизнь. Да-да-да-да.
3: Да ты все узнаешь.
1: Да, все там, да, все поймешь.
2: Слушайте, ну, давайте так. Родители, понятно, от чего вот эту фигню всю накидывают на вентилятор.
1: Накидывают.
3: Из своего опыта.
2: Да, во-первых. Во-вторых, детей, ну, как бы надо не так сильно, наверное, запугивать.
3: Не запугивать, конечно.
2: У них и так там стресса дофига вот этого с учебой связано. А то я смотрю там... Один в психушку слег, не сдав ЕГЭ, второй там что-то, еще да. там кого-то.
1: А их ведь еще семейная жизнь ждет. И помните, мы с вами обсуждали, это мы, кстати, в навигаторе обсуждали, Саша, о внесении поправок в семейный кодекс, чтобы наказывать за измены злостных изменщиков.
2: Так а все же уже
1: так
2: отмена.
1: Так вот, знаете, кто выступил против этой идеи?
4: Милонов.
2: Нет.
1: Нет.
2: Там Ржака основная, вот, внимание.
1: Нина Останина, женщина. И вот она либо слишком здравомыслящая, либо...
3: боится,
1: там,
3: что ее мужа посадят.
1: Либо, может быть, у нее у самой там...
2: Не, но она, заметь, она выступила в плане того, что как бы... Наверное, было бы не очень корректно.
1: Да, лишнее вмешательство в личную жизнь. Разве законом можно определить личные отношения? С кем? Сколько? В какое время спать? И, кстати, этот вопрос тоже уже раньше поднимался. Вот, что вот эту вот идею о штрафах за супружескую неверность она сравнила с поиском блох в чужих постелях.
3: Подожди, а это не она выступала против закона о домашнем насилии?
4: Она же. Она просто думает, что это вообще в принципе, отобьет любое желание там жениться, создавать семьи.
1: Это мне тоже нечто.
2: Ну, некоторым не мешало бы отбить одно желание. Одно. Сильно прямо отбить, отпинать даже.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Карт-старт.

0: Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
1: Единственный электрокартинг на Урале «Карт Старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
0: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт Старт».
1: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
2: Реклама. Еще один душный день в городе.
3: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
4: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
3: Дети в восторге, родители в потоке.
4: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Кружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
11: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
12: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: Свет

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Четверть века под открытым небом.
4: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Дяденьки Софёй, не забывайте смотреть на дорогу.
4: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. Половина девятого в Екатеринбурге, и мы сейчас посмотрим на ситуацию на дорогах. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77.
2: Мы сегодня далековато от екатеринбургских пробок находимся, но со стороны Березы, я вам скажу, в районе поворота на Изоплит, ближе к Шарташу, в направлении Норильской, прямо столпотворение. С затруднениями в движении сейчас в районе Восточной, Первомайской, Восточной, Ленина в оба направления народ сталкивается. Также Старосибирский тракт в оба направления под Калиной. Там сужение по одному ряду только оставили. И в оба направления пробка. С затруднениями в движении также Московская в районе Денисово-Уральского, Волгоградской. Плюс еще там в сторону заправки народ стоит. Также затруднено движение в районе проспекта Ленина в сторону площади. Но не сильно, кстати. Не так, чтобы прям жестко. Пожестче от Кировграда до уральских рабочих, бакинских комиссаров, Шевская в районе космонавтов в оба направления, также затруднения напротив вокзала, съезд в сторону вокзала Сулимова и в районе Московской горки. Вот самые такие, еще Белинского ближе к улице Фурманова. Вот самые оживленные места. Отдельно попросили внимание уделить улице Щербакова. От Уктуса в направлении Глобуса плотность велика, там в районе Шишимской горки перед светофором народ выстраивается, так что потерпите, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru. Звоните, друзья, 237-104 в прямой эфир. Задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. Кто на связи? Алло. Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Да, привет, привет.
3: Хотел бы поделиться, как говорится, мнением, точнее, опытом даже сказать, о Джили Манджаро.
2: Так.
3: Вот взял в 24-м году, пробегал у меня где-то 40 тысяч. Машина северная, я сам с Сургута.
2: Ага. Постоянно это первый рестайлинг, да, который?
3: Да, да, официально, не привезенка, не с Китая.
2: Так.
3: Вот. Ну, проблем у меня, в принципе, никаких по нему не было.
2: Угу.
3: Единственное, конечно, то, что мультимедиа — это боль. И у кого сейчас Android?
2: Слушай, но вот я буквально несколько дней назад катался на «Волге» 50-ке. Это же «Манджаро», но первого рестайлинга, как вот у тебя, только с другим логотипом и увеличенным бачком омывателя. Там уже стоит русификация другая, и там стоит, обещают, по крайней мере, что будут Т-боксы. Ну, то есть, тема по воздуху на Android и CarPlay. Вот. Цена, правда, такая, но, мягко говоря. А у тебя сколько он жрал, скажи мне, вот так, если по статистике?
3: Ну, по трассе, вот сейчас, если до Екатеринбурга я вот добирался, ну, в районе десятки. Это скорость где-то 120-130.
2: Десятка, а, да? Ну, а в городе
3: да,
2: пятнашечка?
3: Да. Ну, в городе, да, плюс-минус около пятнашки. Ну, в зависимости еще, если зимой, то может быть и побольше, если короткий поездки.
2: Ага. Ну, это 238 лошадей.
3: Да, да.
2: Ну, что, нормально так. Еще рассказывай давай, что еще? Есть какие-то нюансы в эксплуатации?
3: Да нет, в принципе, нюансов нету больше. Такого ничего интересного не происходит. Просто эксплуатация. Сел, поехал.
2: Ну ты когда покупал, тебе говорили: о, дурачина, зафиг взял тебе китайца вот это.
3: Ну да, да, было такое. Но, как говорится, покатавшись, понимаешь, что многие там, японцы, немцы, не сильно-то и лучше, а в большинстве своем-то и хуже.
2: Ну... Спасибо тебе за мнение, что могу сказать. Благодарю, удачи, будь аккуратен на трассе. Следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир, господа. Набирайте наш номер, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. Алло.
4: Саш, приветствую.
2: Да, привет.
4: Владимир, меня зовут. Подскажи, помнишь, я тебе звонил по Тугели, по замене кресла, говорил, что Автомир, молодцы, согласились по гарантии поменять. Ага. Теперь второй вопрос отдыха хочу им оставить. У меня подходит ТОшка четвертая. Прошу их выставить счет в юридическом лицо. Выставляет 68 тысяч.
2: Ага.
4: Я думаю, что-то не так. Звоню знакомому в дилер в другом городе. Он говорит: Владимир, вам по РЦ ценам, которые они должны продавать, прибавили 23%. Плюс туда же засунули мойку обязательно за 1050.
2: Ага.
4: Которая идет для всех бесплатно. И снятие защиты картера. Ну, это, говорит, как бы на усмотрение, ну ладно. Позвони, говорит, им скажи то, что ты все знаешь информацию, они не должны так делать. Звоню 4 дня, Саша, с ними бодаюсь, не подходит. Вопрос еще по антифризу. Они мне заливают антифриз, который не значен для Тугела ни по регламенту, ни по моей северной книжке. Их смешивать нельзя. Объясняем. Они говорят, а нам как бы пофиг. А мне тот человек говорит, выписал прям то, что запрещено смешивать, будут хлопья и помпа полетит и все остальное. Они говорят, нам без разницы, вези свой антифриз, мы тебе зальем.
2: Ага.
4: Я не останавливаюсь. Мне советует друг, говорит, позвони в другой дилер и посмотри, попроси счет. Может, из вас Екатеринбург с ума сошел? Звонишься в другой дилер, даю карточку предприятия, выставляю счет, Саш, 50 тысяч.
2: Угу.
4: Без всяких вопросов. Все хорошо. На Белимбаевской. Автомир на Новгородце 4. Кто слушает, ребят, ни в коем случае не едьте туда на ТО. Пробитые менеджеры, руководители ничего не понимают. Не понимают даже, как можно привести антифриз другой залить, помпа полетит.
2: Угу.
4: Так что вот не советую туда.
2: Слушай, не... а ты как бы, ну, какую-то претензию писал, чтобы руководители почитали? Он...
4: Да, я поеду 15 числа на замену все-таки сиденья мне пришло, но на ТО не буду делать. И вот у меня будет там 3 часа, я буду прям там хорошо с ними беседовать, писать переписку, с дилерским напишу.
2: Ну, просто на самом деле, тут же, видишь, есть еще вопрос частности. К сожалению, специалисты на местах иногда лажают. Тут я не говорю конкретно про там какие-то личности, я пока не в курсе, кто, чего, как, но замечаю, что прямое руководство, например, или там старший, который занимается контролированием, не всегда в курсе, да, что происходит. То есть, может быть, стоит написать письменно претензию, либо обратиться уже к вышестоящему руководителю, чтобы пояснить, что, типа, ребят, вот у вас там наливают, что попало, а потом могут возникнуть проблемы. Вы же будете работать под гарантийку. Поэтому, да, возможно, как бы это происходит из-за частной халатности. Что касается, ну, конкретных цен, я скажу так, современный потребитель априори обязан рынок изучать. Ну, мы всем говорим, ну, если тебе в одном сервисе сказали одну цену, это не означает приговор. Посмотри, съезди, пусть тебе продиагностируют, пусть тебе расскажут. Это дилерский центр, авторизированный сервис, просто автосервис. Получи хотя бы два диагноза с конкретной ценой. И тогда можно будет делать выводы. Вот тебе в одном сказали цифру там на 20 тысяч больше, а в другом на 20 тысяч меньше. Ну, ты для себя выводы сделал. Молодец. Рынок изучил.
4: Из этого как бы. Вот. И делюсь опытом своим дальнейшим, ну, потому что дилеров у нас очень много в городе.
2: Пускай, да, я согласен, дилеров много, как бы, надеюсь, ребята услышат, как-то прислушаются и к ценовой политике в том числе отнесутся более ответственно. Спасибо тебе большое, да, удачи. Еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104 это наш номер телефона, вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться, присоединиться к нашему обсуждению, может быть, что-то добавить или свое озвучить. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет. Да-да-да,
5: это Артур беспокоит. Интересует, что можно взять за место Pajero 4 дизельного 3.2.
2: Цена? Вопросы. Сколько бюджет-то у нас?
5: 5.
2: За пятерочку? Новая, угу. Я так понимаю, да? Ты
5: ну да. Новая или около, там до полтинника пробега.
2: Тебе надо с такой же проходимостью?
5: Да.
2: Но с такой же проходимостью надо смотреть только то, что Great Wall Motor выпускает, к сожалению. Там других вариантов не особо.
5: Это Haval, например?
2: Ну, либо Havail'ы смотреть, либо Tenke. Просто тут уже как бы, исходя из твоих пожеланий, да, то, что тебе там надо с блокировками, не с блокировками, просто я сам тоже вот сидел и так смотрел, и сяк смотрел. Мне хотелось вот как раз там полноприводный автомобиль с большими возможностями, и чтобы можно было потом приподнять и другую резину поставить и так далее. Пока вот их платформы для проезда где-то по плохим дорогам более интересны, чем все остальное. Но если тебе нужен просто среднестатистический, там, трассовый автомобиль, например, еще что-то, вариантов в бюджете 5 миллионов, ну, более чем достаточно, прям реально. Есть даже варианты трехрядные, там, с возможностью и с внешностью, и с опционалом с другим. Тут тебе и манжарики, и гаки, и чего только нет вообще.
5: Нет, хотелось бы все-таки дизельного, чтобы на низах ехал и катер, и
2: Эвана, ты как дал-то с дизелем? Дизель, дружище, это не совсем та история, которую можно говорить про китайские автомобили, конечно.
5: Вот, вот.
2: Поэтому давай так, если это новый автомобиль, я тебе сказал, если это дизель, ну тогда смотри, что, Европу. Европу вторичку и желательно то, что здесь можно посмотреть.
5: Все, понял, Саш, спасибо большое.
2: Не за что, тебе удачи в поиске. Благодарю вас, господа, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
8: Реклама.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
6: хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
16: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Выбрать район — готово. Выбрать квартиру с ремонтом — готово. А вот кухня...
18: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
17: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
19: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
20: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
21: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
22: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
23: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
24: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
25: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
24: И квартира в орбите.
26: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
24: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
27: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nas.dom.rf.
28: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
29: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:52.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор этого выпуска – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Фейерверк в этом году в День города состоится. И День города тоже состоится. Напомню, что...
0: Другой день.
1: Первого.
2: 1 августа, да. В первые выходные августа решили его провести, потому что говорят, ну там как бы и с погодой больше везет, и как бы там нету каких-то конкуренций с другими праздниками. В общем, информацию подтвердили. Да, пока вот согласовывают лайн-ап, я так понимаю, артистов, хедлайнеров, в ближайшее время вся информация появится.
1: А я 1-2 числа уже знаю, что я делаю.
0: А что ты делаешь?
2: С кем ты это делаешь?
1: Я буду на Дакаровской выставке.
3: На фестивале «Энергия РМК», да?
1: Да, да, буду там.
3: Там же будет, да.
2: Ты там будешь главным хедлайнером, петь будешь, танцевать?
1: На этой площадке я и Серега Корякин будем, насколько я помню.
2: У вас дуэт? У вас дуэт?
1: У нас вот такой дуэт.
3: Опять это песочница ваша?
1: Это наша, и мы ее будем развлекать.
2: Ждем от вас бенгеры. Бенгеры, Саня, ждем. Школьников массово не берут в 10 класс. Родители выпускников 9 классов жалуются, что в старшую школу не берут даже учеников с хорошими оценками и успешными результатами ОГЭ. Попасть в 10 зачастую может лишь треть школьников и только в профильные классы. И на проблему жалуются в том числе выпускники из Екатеринбурга, Ижевска и Новосибирска.
3: Да, ну, там прям такое. Комиссия какая-то, да, отбор такой, говорят, серьезный.
1: Ну, в некоторых школах и гимназиях, да, действительно есть такая тема.
0: Ну так. И по закону, да, они не обязаны брать ребенка в 10 класс. Вот есть такой закон.
1: Тут еще, видишь, ситуация у многих какая. По поводу 10-го, 11-го, ладно, если повезло, да, поступил, угу. Как бы взяли ребенка, он сдал нормально ОГЭ и так далее. Многие родители начинают сразу копить на платное обучение в ВУЗе. То есть сразу угу. же просто.
2: Да, да,
1: да. Потому что конкурс очень большой, льготных мест мало.
3: Я уж думаю, может копить на обучение в ПТУ. Ну, в смысле...
0: В колледже.
3: Да, в училище тоже надо.
0: Ну, а что, сейчас есть очень хорошие колледжи,
3: очень
0: знаешь?
3: Очень хорошие. Вот мы тоже рассматриваем.
2: Парни начали массово разбивать свои айфоны ради нового тренда. Шиза, как ее называют, пришла из ТикТока. Девушки там выкладывают видосы со старыми побитыми телефонами и пишут, мол, когда у него у парня настоящий мужицкий раздолбанный айфон, это очень круто, а не вот эти вот все 17 Pro с крутой
1: не,
2: камерой.
1: Не, там же, видишь, фишка-то вся в том, что телефон дорогой, современный, но потертый. То есть ты такой, как будто бы, знаешь, такой небрежный. Вот у меня,
3: а
1: посмотри.
3: Может, у тебя руки трясутся?
1: Вот, вот посмотри,
3: вот я не знаю,
1: современный смартфон, а у меня тут покоцка, там покоцка, сям покоцка.
3: Вот про, давай вот, еще такое.
1: Вот про это как бы речь-то была.
3: Но все, руки уже не
1: только
3: держат,
1: вот
3: да?
1: Заметьте, самая фишка в том, что с машинами своими парни так не поступают.
3: Конечно.
1: Все наоборот вообще.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дождь, дождь, мокрое небо. Ни звезд, ни месяца.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс» Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На сегодняшний день синоптики пообещали облачную погоду, в течение дня дождь. Температура воздуха плюс 26-28.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекращается все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707. Получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 10 июля. И катапульты сегодня просто в цветущем саду.
1: Ну и вот мы, когда попали сюда, в это пространство, у нас, смотрите, сразу солнышко выглянуло, сразу все зазеленело, прям по-другому красками заиграло. Поэтому, ребята, заходите в нашу онлайн-трансляцию, подключайтесь. Сегодня выездной эфир «Катапульты» в азбуке сада. И мы находимся здесь прям на природе, среди красивейших растений. Рядышком со мной основатель садового центра Чубаркова Юлия. Здрасте.
2: Здравствуйте, Юля.
1: Юль, расскажите подробнее, что здесь конкретно на площадке представлено, давно ли вы существуете и вообще есть ли чем гордиться к этому времени?
2: Ну, садовый центр основан в 2020 году, 7-й год. Мы радуем наших покупателей по всему Уральскому
1: федеральному округу.
2: Федеральному округу, да, по Свердловской области. У нас широкий ассортимент всяких злаковых растений, многолетних цветов, ягодных, плодовых, огромный ассортимент крупномерных деревьев. Это, наверное, одно из наших преимуществ, которые нас выделяют в Свердловской области, потому что не все садовые центры работают с такими крупными взрослыми растениями, чтобы создать уже готовый участок и готовый сад.
1: Ну да, я понимаю, что многие продают чисто вот саженцами маленькими и типа сам его давай и следи.
2: Да, сам его расти, а мы уже продаем сформированные, готовые.
1: Да, которые прям кожаные. Я у вас видел голубые ели, вот прям сейчас вот готовая елка, да, чтобы возле нее Новый год водить вообще.
0: Именно так. А самое высокое растение это какое?
2: 8 метров липа.
1: 8? Это у вас есть здесь? Где на площадке 8-метровая липа?
2: Да.
1: Это вот ее можно себе прямо раз
2: можно
1: и купить?
2: Можно прям купить и покупают, да. Сразу же готовая будет аллея.
1: Ого! Ничего себе. Слушайте, а вот окей, только федеральный округ наш, есть какие-то отдаленные регионы, которые приезжают конкретно к вам за конкретными растениями?
2: Северные регионы очень сейчас направление наше полюбили тоже. Мы отправляем очень много и сами отправляем, и в Нягань. Вот буквально на днях была отправка. Поэтому, в принципе, мы работаем по всей России.
1: Я знаю, что у вас крупные проекты реализовывались, в том числе и в Екатеринбурге. Ваши растения можно увидеть в разных частях, в том числе и в центре города.
2: Да, в центре города наше растение можно увидеть. Это сквер Бабыкина.
1: Понял, да.
2: Где управление железной дороги. Это наш
1: очень
2: объект,
1: красивая
2: который
1: тема.
2: Мы, да, проектировали, высаживали и дальше за ним наблюдаем и ведем. Ну а вообще в целом пассаж тоже, это наша была посадка, растения были высажены нашими специалистами. Ну и в целом по Екатеринбургу много девелоперских.
1: Ну, те, кто приходит и говорит, мне надо вот это.
0: Да. Застройщики,
2: застройщики, да, девелоперы, парки, скверы.
1: Озеленением занимающиеся.
2: Да. Озеленяем города, и не только.
1: Обычные люди, вот с чего начинается визит в азбуку сада? Вот приходит человек, и что ему обычно надо?
2: Ему надо красоту.
1: То есть он приходит и говорит, просто хочу красиво, или очень много запросов, типа мне простенько сделать?
2: Ну, бывает, да, вот я хочу там газон посадить, дерево, елку новогоднюю, чтобы наряжать и травку, чтобы детки бегали. Малоуходный сад. Все любят говорить малоуходный сад. На самом деле газон — это далеко не малоуходный сад, потому что газон требует за собой огромного ухода. Стрижки, прополки, подкормки, полив. Каждую неделю надо там его косить, да, вот это вот все. И это совсем не про малоуходный сад. И на нем также растут сорняки, и они портят этот газон. Если ты хочешь идеальный газон, то нужно в него вложить очень много времени и денег. Это прям...
1: Слушайте, а у вас же по сезону идет, да? То есть весной одни растения больше идут, да, летом другие, к осени третьи.
2: Ну, на самом деле, всегда покупатели приходят и в основном смотрят то, что цветет здесь и сейчас на площадке. Вот сейчас, например, вот цветут астиль, гортензии зацветают, они набирают свой пик цветения и, соответственно, декоративности. Все, что цветет, всегда продается в первую очередь и лучше всего.
1: А тепличные культуры тоже у вас здесь продаются?
2: Да, мы также по весне рассада у нас есть, там томаты, огурцы, кабачки у нас все также представлено. Но сейчас уже это все высажено в теплицах, поэтому этого нет. А так у нас пряные травы, то, что можно приобрести постоянно.
1: Это вот сейчас прям такая,
2: да,
1: тема?
2: Да, пряные
0: ягоды,
2: травы.
0: Ягоды.
2: Ягодные, да, также все клубника, земляника. смородина.
1: То есть я правильно понимаю, что сейчас как бы от современного садовода или там человека, который за свое приусадебное хозяйство заботится, не обязательно это все на подоконнике выращивать и самому горбылиться. Можно прийти, купить готовое, высадить, и оно вот у тебя там все вырастет.
2: Ну, оно будет расти, но в любом случае требует за собой ухода. Это живые растения.
1: Ну, совсем маленькие-то, это же я помню, вот у меня родители там вечно с этими обрезанными баночками, вечно эти помидорчики, потом ты это все в машине...
2: Это какой кайф! Это же тоже вот это создать что-то, вырастить.
1: Ну, так одно это же все время, силы. Конечно. И так далее. Сейчас же современный потребитель, он немножко не такой.
2: Не любит ждать.
1: Да. А вы с дизайнерами вообще ландшафтными работаете?
2: Да, конечно, мы сотрудничаем с большим количеством наших дизайнеров. У нас разные программы лояльности, в том числе и для розничных покупателей, и для ландшафтных. И до всех открытых сотрудничеств.
1: Ну, у меня вопрос. Вот если я, допустим, я смотрю, просто у вас же все равно пространство ограничено территорией. То есть, если я захочу там 10 елок, вы же их откуда-то будете привозить,
2: да,
1: я правильно понимаю? Откуда вообще, кто поставщики растений?
2: Мы сотрудничаем с крупнейшими производителями посадочного материала по России. Сами лично отбираем. Мы не работаем с европейскими питомниками. Мы считаем, что сейчас уже российский производитель хорошо подрос и может действительно дать хорошее качество растений, хорошие растения. И главное знать, где. И лично отбираю, езжу, смотрю, знакомлюсь с питомниками. А так уже больше 40, наверное, питомников таких на постоянной основе, с которыми мы работаем. Ну и также мы производим уже большое количество растений. Это в основном многолетники, кустарники часть. Это уже то, что мы можем сами произвести, вот как раз-таки из маленького состояния и дорасти уже до взрослого.
1: Ну, просто я понимаю прекрасно, что среди наших радиослушателей есть люди, у которых есть своя территория, допустим, там возле дома, хочется навести порядок, чтобы озеленение прошло хорошо. То есть могут ли они приехать и вот просто там под заказ себе выбрать какие-то позиции, чтобы им привезли в кратчайшие сроки и высадили ваши же специалисты?
2: Да, в целом такая опция доступна. Но мы больше работаем с городским озеленением, и с частным озеленением у нас не так много. Мы либо можем предложить специалистов, кто это может сделать, либо если у нас появляются какие-то слоты по времени, мы тогда можем тоже взять этот участок под озеленение. Вот. А вообще у нас очень удобная система по заказу через сайт. У нас очень хороший, наполненный сайт, на котором можно выбрать все самому спокойно дома, даже там не видя растений, все с картинками, с описаниями, с ценами.
1: И вот оно будет как на фотке, да?
2: Да, да.
1: Слушайте, как сайт называется, чтобы зайти и посмотреть?
2: Азбукасада96.ру.
1: Все так просто? Азбукасада96 в одно слово прям?
2: Через дефис. Ну, можно и по-русски там. Так,
1: сразу,
2: так.
1: Сразу найдется.
0: Да, мне кажется, в поисковике можно найти это все.
1: Да. Друзья, мы разыграем еще подарок от Азбуки Сада.
0: Ой, мы подарок разыграем.
1: У нас там сертификат на кругленькую сумму, между прочим.
0: 10 тысяч.
1: Да, на 10 тысяч. Так что готовьтесь. Это будет примерно через полчасика. Спасибо огромное, Юля. Мы к вам приглашаем. Пока вот погода такая дождливая, есть возможность на все зеленое, красивое посмотреть. Сейчас будем принимать еще и звонки. У нас впереди игра под названием «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы, выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я же сказала! Надо!
10: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
9: Сегодня хвойные посмотрим.
10: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
9: Все, что надо в Азбуке Сада.
10: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
9: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
11: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
12: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
13: Березовский, так рядом же, поехали.
12: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
14: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
16: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
19: Lucky Motors.
20: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.
23: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 18 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор у Большие бассейны термальный комплекс «Юга».
3: Итак, ждем звонка 237-104. Сегодня опять у нас народ дозванивается, скидывается. В общем, дозвониться можно прямо сейчас, попасть в эфир, ответить на вопросы, выиграть призы. Напомню, друзья, что эфир прямой, и звонить, если что, нужно тоже прямо сейчас. 237-104.
2: Вопросы сегодня про СССР.
3: СССР?
2: Да.
3: А, ну-ка давай, алло.
2: Привет.
3: Алло, да, здравствуй. Чуть потише приемник, как тебя зовут?
4: Лилия.
2: Лилия, красивое имя.
3: Лилия, да?
5: Садовое такое имя, да?
3: Да, садовое. Лилия, скажи, пожалуйста, а ты застала Советский Союз или еще нет?
4: Конечно, да, да, да.
3: О, ну, очень хорошо, значит, тебе как раз будет в тему три вопроса об СССР.
2: Да, да, но только еще тише сделай приемник, вообще выключи его нас.
3: Ну, тебе в телефоне же слышно,
2: да,
3: нас.
2: Так будет лучше для эфира.
3: Значит, три вопроса, Лиль, ответишь правильно, получишь приз. Итак, начнем.
2: Какое название получил период реформ, начавшийся в СССР в 1985 году?
3: 1985 год, реформы Советского Союза. И это период перестройка, оттепель, застой. И
2: да,
3: это правильно.
2: Перестройка,
3: которая так и не перестроилась.
2: Да.
3: Закончилась плачевно.
2: Второй вопрос. Как в советское время называлась сеть магазинов валютной торговли?
3: Ивушка, Дубок, Березка.
4: Березка.
3: Да, это правильный ответ, ты молодец. Смотри-ка, ну и заключительный вопрос давай.
2: За время существования страны звание почетный гражданин СССР присвоили всего двум людям. Первый был Лаврентий Берия, а кто был вторым?
3: Вторым был Юрий Гагарин, Муслим Магомаев или Игорь Курчатов? Подумай.
4: Юрий Гагарин, хочется верить.
3: То есть ты уверена, что первый космонавт, он же герой СССР?
5: Ну, он самый явный из всех претендентов.
3: Да. Не, ну а зачем ему почет? Да. Опять же, вот зачем ему почетный гражданин, герой, если он герой Советского Союза? Ну вот реально, он же там преференции. Преференции.
4: Еще один шанс.
3: Ну смотри, есть Муслим Магомаев и Игорь Курчатов. Кто такой Курчатов вообще и чем он так это?
4: Это какой-то ученый, химик, что ли, что-то такое.
3: Ядерщик. Больше тебе скажу.
4: Да-да-да.
3: И без него, я думаю, ядерного бы вообще топлива и многого мирного атома бы вообще не было. Ну, в общем, Курчатов, ты считаешь? Ну и правильный ответ дала. Все. Молодец, Лилия, да, абсолютно верно. Действительно, да.
2: За работу над первой советской атомной бомбой вот получил он звание.
3: Да, ну что ж, поздравляем, Лилия. Ты выберешь призы уже за кадром. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
4: Ура! Спасибо большое, радиопилот. Люблю вас.
2: Ну и кричи катапульта.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Еще один душный день в городе.
9: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
10: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
9: Дети в восторге, родители в потоке.
10: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Говорят, одежду шьет, занимается стряпнёй какой-то.
2: А бывает такое, да.
3: Лина, это я.
2: Доброе утро, 9:26 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и тут выяснилось в ходе расследования, в ходе знакомства более глубокого, что основатель Азбуки Сада Алексей, вот июля, на заре своей карьеры, это было 10 лет назад, приложили руку к озеленению нашей дачи.
4: Понимаешь?
2: Да, и чудеснейшие кедры у нас растут, это вот благодаря Алексею.
5: Вот,
2: да.
5: А как ты это выяснил?
2: А вот Алексей говорит...
4: Подожди, я что-то не очень... Ладно, как бы ребята руку приложили. У тебя на даче кедры?
2: Кедры,
6: почему мы ни разу не были у тебя на даче, Лина?
4: Я что-то... Подожди, у нас в коллективе работает тайный олигарх Корейк, у которого территория позволяет вырастить кедры.
2: А сколько их у вас? Понимаешь, у нас и раскулачивать, видишь?
4: Подожди, сколько кедров? Кедров-то?
2: Ну, три. Я забыла, я так редко бываю на даче.
4: Запуталась в трех кедрах. Не знаю, какие там кедры. Я вообще на этой даче не бываю. Там чисто мужа туда выселила. А Белочка есть с кедровыми орешками, которые лущит?
2: Я туда.
4: Золото в одну сторону, брюлики в другую.
2: Приезжаю.
4: Офигеть вообще. Дача, говорит, у нас с кедрами. У меня дача с унитазом с дыркой. Там такой кедр.
2: Недалеко от нас.
4: Запах такой, что кедр загнется, понимаешь?
2: Вот, кстати, о запах я и хотела поговорить.
4: Как подводка 90-го уровня просто. Давай.
2: США тут отменили турнир по карточной игре Йоги-О. Ну, что-то такое, конечно, карточная игра, потому что от игроков сильно воняло.
5: Чем?
4: Просто никто не выливал игроков.
2: Там, где проходили соревнования, ну, в общем, посетители самые негативные отзывы оставили. Люди жаловались за резкий запах, плачевное состояние и туалетов, и всего. И вот как раз ваше вот это вот вырезанное. Ну, короче говоря, пришлось отменить целый чемпионат, потому что и от игроков пахло, и от всего.
6: Какие они неженки. Они в час пик не были, мне кажется, еще в автобусе, в академии.
2: Ну, это тоже такой себе спорт, знаешь. Но зато наш вот, Овечкин, да, знают все, наверное, Саня. Александра Овечкина. И вот легенда: пришел выпить пиво с фанатами. Как так произошло? Все началось, что обычный парень, Ваня, выложил в соцсетях ролик, где он, о своей мечте рассказал. Вот хочу выпить однажды пиво с Овечкиным, с Ови. И добавил, что будет ждать его 28 мая в одном из там пабов, ну, это в Америке.
4: Да они на улице собирались же, пивным клубом своим. Там к нему, к этому чуваку примкнула куча народу вообще.
2: Каждую среду они собирались и ждали Овечкина.
4: Четко там вот... Они еще обратный отчет дали. Такой, знаешь, они когда каждый раз собирались, они прям снимали на видео это все, выкладывали в соцсети из разряда: вот сегодня Александр Михайлович не пришел. Считаем обратный отчет, конец времени, и расходимся. И тут во время обратного отчета Овечкин пришел.
2: Это было.
4: Это вообще жесть была. Там просто там у людей тремор начался. Они протрезвели.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
11: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
10: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
11: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
12: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965. 925-802-70-65.
13: Кружка с квасом.
14: С кефиром вообще-то.
15: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
16: Это «Глобус». У нас так принято.
17: Щербакова 4. 0+.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру.
11: 0+.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:37 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77.
2: Итак, о том, что у нас происходит в Екатеринбурге. Так как мы сегодня находимся далече, как говорится, мы находимся в Березовском, то вот как раз по поводу улицы Проезжей, начинает из Аплита, там перед ним стоит пробка, и до Норильской. Затруднения в движении серьезные, потому что стоит весь ЕКАТ, начиная от Березовского и практически до дублера Сибирского тракта. В обратном направлении тоже пробка, поэтому ЕКАТ вообще не лучшая возможность объехать все это. Вот народ и ринулся по проезжей. Затруднения в движении также на улице Челюскинцев в направлении вокзала. Там два ряда особенно стоит при съезде на Космонавтов. Авария произошла на участке Бебеля перед Таватуйской. Там сейчас осложнение. В районе Амундсена объездной со стороны Московской тоже есть осложнения небольшие. В направлении Рижского стоит пробочка, если ехать с Московской на ДК РТИ. Также затруднения по Походной. В районе улицы Щербакова чуть попроще стало, но еще скопление есть перед Самолетной. На Старом Сибирском тракте под Калиной тоже есть небольшие трудности, но это ерунда. Затруднения в районе Шевской и промышленного проезда в оба направления, но это так. По сравнению с зимними пробками вообще фигня. Поэтому давайте аккуратнее двигайтесь, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Colored in.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9:43 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, сейчас у вас есть возможность выиграть приз. Самое главное, смотреть в нашу веб-камеру. Ваша задача — подключиться к сайту pilotfm.ru, с главной страницы, там есть ссылка, смотреть, кнопочку жмем, видим перед собой растение, и в нем уже есть сертификат от Азбуки Сада на 10 000 рублей. Задача — угадать, что это за растение, да, и дозвониться по телефону 237-104. Ребят, ваша задача вот просто прямо сейчас открыть веб-камеру с телефона, планшета, ноутбука, без разницы с чего, и... Да что ж ты сорвался? 237-104, кто у нас на связи? Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Меня зовут Евгений.
3: Жень. Евгений, ты смотришь веб-камеру?
4: Да, смотрю, смотрю, вижу.
3: Ну и что за растение?
2: Ну?
5: Это Саня Морозов, а рядом с ним растение.
0: Подсказки будут какие-то, вот чем пахнет?
3: Нет, сначала давай спросим. Ты в курсе вообще растений? То есть можешь определить вот так вот по цветочкам, листочкам?
4: Нет, не могу.
0: Ну, опиши хоть.
3: Опиши, давай подумаем вместе.
4: Ну, зеленая, 1000 листочков у него.
0: Угу. 1000 листочков.
3: Так, а цветы какие?
4: 1000-листник какой-нибудь.
0: 1000-листник. Нет. Ты уже успел посчитать, да, сколько там?
3: Ну что, сдаешься, не знаешь, что за растение?
4: Фиалка какая-нибудь?
3: Да не, ну какая фиалка, ты что?
0: Не,
3: дружище, подумай еще. 237-104, ребята, кто догадался? Давайте, вторая линия у нас тут, алло.
0: Есть там садоводы.
2: Алло.
3: Привет.
6: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
6: Иван.
3: Вань, ну что показываем-то мы?
6: Да чабрец.
3: Да конечно, тимьян, Ваня, конечно. Тимьян, да, чабрец. Вот,
0: лимонно пахнут.
3: Вот так запах лимон
0: выглядит.
3: Просто огненный запах. Я-то в поле их видел же, ты понимаешь, вот эти цветы.
0: Чай, курица, это мясо, все.
3: Рыба шикарная. Он пьется, не курица он. Значит, мы тебя поздравляем. Сертификат в Азбуку Сада на 10 000 рублей твой.
6: Ого!
3: Вот тебе ого!
5: Бегом сюда приезжай.
0: У тебя дача есть?
6: Да, есть.
3: Раз прикупишь себе для озеленения дачи, будет теперь красиво у тебя. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Пилот FM.
7: Реклама.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту,
11: но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
16: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех, огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
17: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18.
16: SkillPro66.ru.
18: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
19: Академия сантехники.
18: Смесители.
19: Академия сантехники.
18: Водонагреватель.
19: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Люксиум.
1: Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
20: Уральский кофейный фестиваль.
21: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
20: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
22: 0+. Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
23: Алло, кто это?
24: Это ты, из будущего.
23: Круто. И где мы сейчас?
24: Где-где? Там, где купили апартаменты.
23: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
24: Еще бы. Сам скоро оценишь.
25: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
27: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Свердловчан опять пугает фейками, на этот раз о введении мобильных АЗС.
0: Чего?
2: Что только не придумают.
0: Вчера это была новость.
2: Да, якобы из-за того, что дефицит топлива, собираются у нас развернуть здесь мобильные АЗС. Я вообще не представляю, как это выглядит. А якобы сам губернатор уже подписал это распоряжение. Нет, ребята, это все фейк. Не верьте. Цель подобных вбросов – посеять панику. Губернатор ничего не вводил. А новая финансовая грамотность от зумеров. Жизнь с родителями после 25 – это норма. Если раньше это считалось чем-то стыдным, то сегодня конские цены на жилье заставляют молодых людей пересмотреть свое отношение к проживанию с родителями. Тренд подхватили даже строители, которые адаптируют проекты будущих домов, возводя отдельные пристройки для взрослых детей. Но это, видимо, какое-то частное. А сами родители не против, потому что воспринимают совместное проживание как норма.
0: Как дополнительный заработок. Пусть он платит за коммуналку.
2: Ну, скидывается, да, за коммуналку, да, за оплату.
1: Слушай, ну, есть люди, которые до 40 и до 45 живут с родителями. Чего уж вы прям. Это во многих странах вообще есть родители, которые выдворить детей не могут из дома.
0: Не могут по закону причем.
1: Да, и дети этим пользуются. Ну, не знаю, я лично за самостоятельность. Вот. Поэтому сразу всем сказал.
0: 18 лет,
1: да.
0: И пошел.
1: Завещаю вам только себя.
2: Только себя, чтобы мыть, и все. Пиво внезапно признали одним из самых полезных напитков после тренировки.
1: Я знаю, кто спонсор этой новости. В принципе, не мудрено.
0: Но это старое уже, это известный факт.
2: Содержатся, да, витамины группы В, кремний, бета-глюканы, натрий.
1: Конечно.
2: Именно эти вещества организм активно теряет вместе с потом во время нагрузок. И по словам врачей, пиво помогает быстрее восполнить запас минералов,
1: конечно,
2: и витаминов.
1: Конечно. Особенно те пивозавры, которые сидят с пивным пузом, восполняют потерю жидкости просто.
0: Не, ну подожди, ты сам рассказывал, что после тренировки
1: безалкогольное пиво... когда люди пробежали полумарафон-марафон, они там восполняют себе. А другое дело, большинство аудитории, потребляющей это, да, которые просто сидят у телевизора и на диване себя
0: восполняют.
1: Так вот, надо напомнить им о том, что в этом напитке очень много гормоналки сейчас, в том числе эстроген вырабатывающий, и от этого титьки растут
0: вот,
1: с пузом.
0: Вот я поэтому и стараюсь.
1: А ты капусты добавь.
0: А яички не растут, только живут голубцами.
2: Почему никто не сделал этот напиток со вкусом капусты?
1: Просто вот это, знаешь, как бы вот эти новости, они оправдание для вот этого пузана, который сидит и говорит, ты что, это полезный напиток? Нет, чувак, ты не льсти себе, не полезный он.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: А на небе дождик точит.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Сегодня синоптики обещают в течение дня облачную и дождливую погоду, но будет тепло до плюс 28 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru. Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка.
8: В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Оцените. Действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 10 июля. Мы на свежем воздухе. Свежем, вкусно пахнущем воздухе.
1: Да, у нас сегодня самый зеленый эфир 2026 года. Потому что сегодня мы находимся в Азбуке Сада. Это просто отличное пространство. Садовый центр нового поколения. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru и увидите рядом со мной человека, который руководит направлением по городскому озеленению леспро.рф. Это Чубарков Алексей. Алексей, привет.
2: Добрый день.
1: Расскажи подробно о том, что это за направление. Мы уже с Юлей буквально час назад разговаривали по поводу того, что работаете вы много с девелоперами, с теми, кто застройкой занимается, озеленением территорий. Можно еще рассказать, вот где ваши конкретно посадки можно увидеть и чем конкретно Леспро.рф занимается?
2: Ну, Леспро.рф занимается городским озеленением, как мы уже сказали. А у нас, по большому счету, компания полного цикла, то есть помимо того, что мы растения привозим, выращиваем, то мы еще проектируем городские пространства и делаем озеленение. Классное. А в Екатеринбурге у нас, ну, самый большой объект, наверное, это управление Свердловской железной дороги, сквер Бабыкина, вся территория, которая вокруг этого здания, это все... дело наших рук.
1: А это вы прямо и проектировали?
2: Ну, мы проектировали там парк, мы проектировали цветники, мы садили огромное количество деревьев, там больше 200 штук посажено.
1: Ничего себе.
2: Мы постоянно занимаемся уходом, мы стрижем большие красивые вот эти вот елки, топиарные фигуры и прочую всю вот эту историю.
1: Ну, я, кстати, смотрю, у вас вот тут на территории Азбуки Сада есть даже сосна-бонсай.
2: Ну, бонсай Ниваки, да.
1: Да, есть. Да, просто это же настолько трудоемкая работа вообще. Это же каждую неделю надо прям что-то делать.
2: Ну, не каждую неделю. Это надо, чтобы специально обученные люди были, которые умеют это делать. Ну, и такие люди у нас есть.
1: А есть уже...
0: Пальмы.
1: Есть уже опыт работы, вот, допустим, с обычными людьми, которые захотели себе красивую территорию, сделали ландшафтный дизайн, пришли к ландшафтному дизайнеру, он пришел к вам, и вы уже эту территорию поддерживаете?
2: Ну, мы поддерживаем территорию, но это не у обычных людей частные сады, мы занимаемся только городом.
1: Ага. То
2: есть, да, те, кто хотят построить свой частный сад, они приходят в Азбуку Сада уже со своими дизайнерами и покупают у нас эти растения.
1: А вы готовые решения уже?
2: Готовые решения, да, в том числе, но в основном это все-таки город. Это сейчас это жилые комплексы новые. В Екатеринбурге наших жилых комплексов, которые мы запроектировали и озеленили, довольно много. Я просто не хочу их рекламировать.
1: Угу. Вот, ну, хотя бы по району. Самый зеленый район, в вашем понимании.
2: Ну, по району зеленый район — это Парковый, например, квартал, да. Это... ВИС Уралмаш. Академический.
1: На Академии, ну, понятно, там зелени надо много.
2: Ну, там, да, в Академии с этим есть проблемы, конечно, с зеленью. Вот, надо их решать просто и все. Вот, а вообще в год мы порядка 8-10 жилых комплексов озеленяем и делаем.
1: Угу.
2: И сейчас уже там по прошествии там 6-7 лет я вот приезжаю куда-нибудь, смотрю, опа, вспоминаю, это ж мы озеленяли, как-то стало красиво и хорошо.
1: Слушайте, а вы сами занимаетесь подбором деревьев, там, растений, кустов каких-то, еще чего-то? Ну, я имею в виду выбором материала.
2: Ну, конечно, у нас своя проектная группа, то есть мы делаем полностью проекты озеленения, и у нас есть уже определенный опыт, мы знаем, что у нас растет хорошо, что растет плохо, зачем ухаживать сложнее, зачем легче. Ну и, соответственно, очень много... работа идет в направлении того, что мы ищем хороших поставщиков. То есть у нас география поставок там деревьев, практически вся страна от Пскова до Кузбасса, наверное.
1: Ого!
2: Да, ну то есть, естественно, мы сами ездим, выбираем самые лучшие растения, деревья, там большие кустарники, что-то маленькое мы производим сами. То есть, естественно, понимая, какого качества должен быть материал, какой высоты, какой красоты. Ну и, собственно говоря, все это потом попадает в жилые комплексы, начинает цвести и пахнуть.
1: Слушайте, а вот вы, как люди, работающие с городской территорией, вы общаетесь вообще там с дендрологическими какими-то парками, с ботаникой, еще с чем-то?
2: Ну, мы с ними постоянно на связи. То есть у нас там есть определенные люди, которые работают...
1: Ну, как ученая база.
2: Да, как ученые, ну, конечно, они нас консультируют, потому что вопросов постоянно возникает очень много, потому что озеленение — это не вещь, это процесс. Ну, то есть невозможно что-то сделать и забыть. То есть ты посадил, и это все живет. Эту жизнь нужно поддерживать, постоянно за этим смотреть, ухаживать. Постоянно возникают проблемы какие-то. В каждый сезон они разные. Сегодня в этом сезоне паутинный клещ напал, в следующем сезоне короед, там и прочее. И эти все вопросы приходят решать.
1: А вот можно я так это обращусь и к вам, и к тем, кто все-таки отвечает за это? Можете предложить какое-нибудь решение вместо тополей с пухом? Ну, прям вот очень бомбит, особенно эти головешки на космонавтов, я не могу.
2: Вот я про тополя очень много могу говорить. Самое лучшее решение вместо тополей с пухом – это тополя без пуха.
1: Потому они же пол меняют там.
2: Они меняют пол, но сейчас есть селекция тополей. Это не пылящие мужские клоны. Их очень много сортов. У нас на площадке они стоят. То есть это тополя, которые клонированы от мальчиков, и девочками они стать не могут. Ну, уже никак. Вот. Поэтому у нас порядка 5 сортов в разных размерах есть на площадке этих тополей. Для города это самое классное решение. Они очень быстро растут. Они очень хорошо поглощают углекислый газ. Они очень неприхотливые и... Ну, в общем, они не пылят. То есть, как бы практика показывает, сколько лет мы там уже, 5-6 лет посадки, тополя стоят, и все классно.
1: Дорогая администрация, если вы хотите не пылящие тополя, мужские клоны тополей, пожалуйста, обращайтесь. Вот ребята и РФ, и Азбука Сада готовы вам помочь. Потому что мы уже всем городом хотим, уже даже готовы скинуться, честно. Но вообще вопрос у многих же возникает, наверное, насколько это дорого. То есть вот я понимаю прекрасно, что для физлица это одно, юрлица они там немножко другими масштабами, особенно по озеленению жилого комплекса. Сейчас это доступнее становится или это все так же сложно и дорого?
2: Ну, тут вопрос бюджета, на самом деле, потому что, если грамотно подойти к вопросу, то за разные бюджеты можно решить озеленение, ну, скажем так, в одной и той же примерно плотности и пышноте, но это просто будут различаться там сорта деревьев, например, да, сорта кустарников. Но, в принципе, мы готовы, как говорится, на любой вкус и кошелек удовлетворить требования.
1: А было такое, что за зимним садом приходили? Есть же в некоторых ЖКшках даже зимние сады, пальмы, там вот это все.
2: Ну, это очень сложно, конечно, я не знаю, зачем на Урале зимние сады. В принципе, мы можем привезти хоть пальму, хоть оливу, но вопрос, зачем это нужно? То есть мы до последнего всегда наших заказчиков отговариваем от неразумных решений, на наш взгляд. Ну, потому что мы уже имеем такой определенный опыт и экспертность. Хотя постоянно такие вопросы есть. Посадите нам оливу, посадите нам цветущую иву, хакура нишики там и прочее все. Но мы до последнего отговариваем, ну и обычно переубеждаем.
1: Я еще быстро от себя личный вопрос. Я в районе Сириуса видел в этом году карликовые сосны, постриженные как НЛО, такие, знаешь, как клумбочки. Я даже думал, это кусты. А оказывается, это сосна такая.
2: Ну, это горная сосна, да. Она у нас тоже, кстати, есть.
1: Она растет вообще на Урале?
2: Замечательно растет, и ее можно классно формировать.
1: Ага.
2: Вот, поэтому, пожалуйста, приходите за плюшками.
1: Есть какой-то интересный городской проект, который можно будет увидеть, допустим, там в ближайшее время или сейчас проектируется? Можно об этом рассказать?
2: Ну, проект есть, но рассказать нельзя пока.
1: Ну, хотя бы где? В центре где-то?
2: Ну, конечно, центр, да. Конечно, центр. У нас есть в работе пара проектов, но пока преждевременно еще говорить, где они будут, как они будут выглядеть. Но
1: мы над этим работаем.
2: Конечно.
1: Ну что, спасибо огромное, Алексей. Ну и сейчас, друзья, мы будем принимать звонки. Напомню, наш номер 237-104. У нас впереди игра под названием «Окончательный монтаж». Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю!
7: Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Я же сказала!
3: сказала «надо».
8: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
3: Сегодня хвойные посмотрим.
11: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
3: Все, что надо в Азбуке Сада.
11: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
3: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
17: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
18: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
19: Березовский! Так рядом же! Поехали!
18: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
20: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
21: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-класс. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта. Папа!

0: надеемся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
3: Доброе утро, 10:18 в Екатеринбурге. Конкурс начинаем, окончательный монтаж. И кто у нас на связи?
4: У нас на связи Михаил. Михаил занимается подготовкой автомобильного фестиваля. Ну-ка, Мишаня,
3: это
4: здравствуй.
3: Что
4: за фестиваль у тебя такой?
5: Всем привет. Фестиваль, ежегодное мероприятие, это выставка автомобилей, дрифтов, дрифт-такси.
3: Круто, а где она будет?
4: А дрифт-такси, это кто, Стас Рыбин?
5: Нет, это не Стас Рыбин, это команда «Урал Автошоу». И «Амонит Рейса», получается. И пройдет оно на «Радуга парке» 9 августа.
4: Понятно,
5: так что приглашаем команду «Катапульты». Приходите как гости.
4: Ну, а вести кто будет твое автомероприятие?
5: Ты затрудняешь ответить, но еще приглашаю как партнеров «ФАП». Азбука, Сада, как партнеров.
4: Ну, это вот с Азбукой Сада сам разговаривай. А по поводу еще одного автомобильного мероприятия, я тебя тоже приглашаю. Будет в эту субботу весь день на стадионе Екатеринбург-Арена.
3: Кстати, да.
4: Да, там будет стадиум МИД. Приходи, мы с тобой там увидимся, поболтаем. А сейчас давай поиграем. У нас есть фильм, который мы обрезали и оставили только первые и последние слова. Тебе прокрутим их, а потом дадим три подсказки. Догадаешься, что за кино, у тебя будет еще и приз. Готов?
5: Хорошо.
4: Тогда слушай внимательно. Поехали.
6: Attention. А ну вы все! Это ограбление! Стоять и двигаться! Деньги из сейфа сюда!
7: Окончательный монтаж.
8: В большой коробке это...
9: А ты?
10: О, нет, Бас! Чего мне бояться после того, как Энди подарили тебя?
11: О, что это? Что это? Ух ты! Щенок!
3: А
4: в
3: вот
4: этом, да, в этом фильме ты мог увидеть очень много игрушечных лошадей.
12: Картошка там была моя любимая.
4: Не особо, кстати. Вилка была больше. Значит, раздолбанный морской контейнер и... зеленый детский планшет в виде лягушки.
5: Ну, вообще ничего не приходит.
4: Жаль. Но ничего страшного. Мы тебе желаем удачи, хорошо тебе провести мероприятие свое и принимаем следующий звонок. 237-104. Вы можете дозвониться, ответить, что же это за кино такое, и выиграть приз. Алло.
13: Алло.
4: Здравствуйте. Как зовут вас?
13: Юля.
4: Ну и что за кино, Юль?
13: Это «История игрушек», первая часть.
4: Нет, не первая.
3: Первая?
4: Нет, не первая.
3: Первая, Саша, да. Первая.
4: Ну, ё-моё.
12: Там как раз, когда Бас появился и щенок.
3: Да, 95-й год, между прочим.
4: Сейчас вышла пятая.
3: Да.
4: Я вот вчера только посмотрел.
12: Там у Вуди лысина, по-моему, да? Или что?
4: Ну, да, кстати, он полысел. Ну что, поздравляю тебя с победой. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
13: «Катапульта».
14: На радио «Пилот».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Култышев ВВ», картинг-центр «Картстар» на «Героев России 2».
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Слушайте, ну вот на такой лавочке посидеть, так же вот.
4: Где ты бродила, пока мы тут конкурс проводили?
3: А вот,
4: рассказывай давай.
3: Вот сходила, кустики посмотрела. Я вам вот что расскажу. Значит, любителям поесть ночью назвали идеальные продукты. Это прямо врачи уже. Если вы едите, если на вас там нападает ночной жор, то лучше что, значит, выбирать? Нежирный творог, белок вареного яйца. Сварили белочек, съели, желточек отдали куда-нибудь. В общем, не надо. Но даже если попало немножко, ладно. Миндаль, грецкие орехи, выпить кефирчику, теплого молочка.
4: Пока все вкусно.
3: Все нравится вам?
4: Но потом есть риск.
5: А простите, это для чего?
2: Это вдруг, ночной зажор.
3: Вдруг ночной зажор напал, то вот.
4: Или если ночной запор.
3: Это вот не то, что идеально. Там открыть сковородочку и котлетки после ужина. Там.
5: Короче, слушайте, вот подобные новости всегда приводят к РППП. Что там, РПП. РПП, вот.
2: Расстройство пищевого
3: поведения. ЗППП.
4: У вас,
5: честно. РПП идет к ЗПП.
4: Хоть раз было желание, вот вы ночью просыпаетесь, 3 ночи, и хочется жрать.
5: Слушай, ну, желания бывают разные, надо просто понимать, что ты что съел, то потрать. Все, больше от тебя ничего не надо. Да какая разница, с желтком ты ешь или с нежелтком?
2: Нет, это холестерин.
5: Да, блин, Надя.
2: Что?
5: Идите об стену головой, долбанитесь.
3: Идите доширак заварите.
5: Вот правда, вот хочется сказать, не демонизируйте еду вообще. Еда это всего лишь еда. Просто надо есть в меру и тратить вовремя. Все, ничего больше от вас не требует.
2: Да надо поужинать нормально и лечь спать, а не так, что лег на голодный желудок.
5: Ну, слушайте, кто-то поужинал и не лег спать.
3: А честно?
5: При работы у человека
3: ночью. Так, не ругайтесь. А если вот после интима, например, захотелось покушать?
5: Поешь.
3: Вот, ну поешь уже,
5: а если ты в припляску этим занимался, поешь дважды.
3: Я к чему, значит, все это веду? Лето же время курортных романов, согласны?
4: О, да.
3: Так вот, у россиянок спросили, ну как же они выбирают того, с кем завести-то курортный роман.
5: Ну,
3: оказывается,
5: как, конечно,
3: а чтоб зарплата была 300 тысяч.
5: Как он тебе, ты что? Они ж там
3: не
5: все
3: меньше,
5: с яхтами.
3: Вот видишь, вам сейчас не ночной зажор, видишь? Принесли пончики с соседнего комбината.
5: Скажи мне, пожалуйста, они спрашивают и им отвечают, что он 300 зарабатывает?
3: Да, значит, я вообще, если это курортный роман...
2: Мужики, теперь говорите, что 300.
3: У меня просто, да, у меня какая связь? Вот курортный роман, ты же дальше с ним не будешь с ним что-то делать. Это же курортный роман.
2: Вдруг?
3: Какая разница тебе, сколько зарплату? Вы встретились на курорте, вот, подлечились, и все, и разъехались. Значит, больше 50% россиянок не готовы к знакомству тем, кто зарабатывает меньше, выбирают партнера по наличию брендовых вещей.
2: Украшения. Трусы у него от Прада.
3: А подделка, кстати, не разбирается. А еще исходит, знаете, как, какое у него хобби? Если у него хобби богатое, ну, такое, олигарх. Ну, если там гольф, что там?
2: Падл.
3: Ну, наверное, какой-то Буратино богатенький.
5: Буратино! Я ржу вообще с этих курортных романов.
3: Да, а если еще украшения какие-то у него? Ну, в общем,
5: стилек
3: самое.
2: А чем он выдающийся тогда? Он, не знаю, в любви постели?
3: Что тебе с ним дальше делать? Вот если это курортный роман, начнем с этого, да?
5: Да, конечно, Лина, они тебе сейчас все расскажут, потом все равно с турецкими садовниками бегают везде.
6: Шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
6: Утреннее шоу на Радиопилот. Реклама.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
12: Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Миша, возьми еще эти коробки.
14: Они уже не входят ко мне в машину.
15: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
16: Мы стекло у шкафа разбили.
13: Ну, Миша!
15: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку Июль, переулок Базовый, 38.
19: АО КСК «Югория». Акции до конца июля этого года.
20: Четверть века под открытым небом.
21: Юбилейный Open Air года.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:34 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77.
2: Ну, раз мы сегодня подальше от Екатеринбурга отъехали, хотел опять начать со стороны Березы. Значит, тут у нас трэш, что творится, конечно, в районе ЕКАДа, в направлении ТЭЦ и в направлении дублера Сибирского тракта. Лютейшее пробище начинается сразу от Березовской развязки. Вот прям сразу придется стоять, поэтому если кто хотел поехать в сторону Кольцова, наверное, лучше через город. Но туда тоже проблема. Там вот, например, проезжая стоит от Изоплита до Норильской. Проблемы также остаются по ЕКАДу в другом направлении, если ехать со стороны дублера Сибирского тракта и Кольцова. Затруднения в движении в районе Старого Сибирского тракта под Калиной, Комсомольская перед Малышева со стороны Калины, Восточная перед Первомайской со стороны вокзала. В центре города вчера прям сжег участок у центральной гостиницы, нынче попроще. Затруднениями в движухе остается Московская в направлении улицы Волгоградской, Дениса Уральского от Московской объездной. И на Щербакова, прям там между Самолетной и Уктусом в оба направления тоже трешовый трафик. Поэтому будьте внимательны, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на Радиопилот.
3: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем принимать ваши звонки. 237-104 наш номер телефона. Мы для вас приготовили вопрос, хороший приз, поэтому звоните, выбирайте правильный ответ и получайте его.
3: От нашего спонсора ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
4: Итак, звонящего ждем. 237-104. Ваша задача — набрать наш номер, правильный ответ выбрать. Вот,
3: сегодня легкий, кстати, вопрос, как мне кажется.
4: Ну-ка, давай спросим.
3: Алло.
4: Нет, сорвался. 237-104, вторая линия. Кто на связи?
5: Алло, здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
5: Сергей.
3: Сергей?
5: Да.
3: Сереж, ты на какой машине ездишь?
5: На Логане.
3: На Логане.
4: Ага, вон он.
3: Но эфир он...
4: Хавейл Джиллион, знаешь же?
5: Знаю.
4: Ну вот, вопрос какой. У кроссовера Хавейл Джиллион, значит, приставка Джиллион переводится как что?
3: Дикая утка. Радостный лев или свирепый сурикат?
5: Свирепый сурикат, наверное.
4: Ага.
3: Джулион.
5: Лев.
4: Ну конечно.
3: Да. Радостный лев.
4: Джоли, Лайон. Все это значит вместе. Молодец. Получил приз ты, короче.
3: Получаешь ты в качестве подарка трос и аптечку от Lucky Motors Хавейл.
4: Сейчас кричи «Катапульта» и трубку не клади. 3-4.
5: «Катапульта».
2: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: Travel на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам.
6: «Хонда» и «Тойота». Автосервис и магазин.
7: Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
12: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на «Металлургов 65А» премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на «Металлургов 65А».
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.
17: Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Автомобильное и трамвайное движение по улице Куйбышева планируют возобновить в августе. Сейчас на объекте завершается строительство пешеходного тоннеля под самой улицей. Основные работы вроде бы как выполнены, а проект реализуется по графику. Но полностью завершить строительство и ввести туннель в эксплуатацию планируют только в ноябре.
0: Ну, хорошо.
2: Главное, откройте уже движение по этой улице многострадальной, пожалуйста.
1: Слушай, ну, пока, как бы, вот честно, ничего такого прям лютейшего нету. Но я имею в виду с перекрытием этой улицы. Я думал, что из-за закрытия Куйбышева и улицы Пушкина будет полная трешанина твориться. В принципе, пробки вот как были на Малышева и Ленина, они такие же и есть. Просто вопрос, как бы успеют ли до начала. Тут идет дожди, еще какая-то штука.
3: Угу. Как еще... пешеход, могу сказать, лишний раз приятно прогуляться по дендрарию. Я просто там гуляю, вот. По дендрарию
1: можно пройти. Знаешь что, я как пешеход иногда... Так. И житель юго-западного района в частности хотел бы попросить еще один построить переход подземный, надземный, без разницы какой, на перекрестке Амундсена-Бардина. Ох, там он как необходим вообще.
2: Это ж на этот перекресток жалуются, что там вроде дети выбегают.
1: Там огромное количество пешеходов, просто колоссальное, знаете, как на Вайнера вообще. Поэтому вот там он просто жизненно необходим. Если он там появится, это будет просто кайф. Но закрывать его, как я, честно говоря, пока не представляю. Ну ладно.
2: Ну и в продолжение темы чемпионата мира по футболу. Неделя всего осталась, потом новости закончатся. Тут, короче, россиянки массово начали высмеивать брови Криштиану Роналду. Мастера по макияжу не оценили драму на чемпионате мира, не растрогались от слез португальца, зато волну обсуждений и хейта... Ну, он так, слезу скупую пустил, да. Вызвал макияж Криша и его косметические инъекции. В комментариях признались девушки, что всю трансляцию не могли оторвать взгляд, изучали перманент футболиста и недоумевали, почему это выглядит так плохо.
3: А мне больше понравился ролик, завирусился, рассматриваю тоже весь мир как футболист, себе колят ботокс. То есть на предыдущих, допустим, чемпионатах, как они морщили лоб, а сейчас у них гладенькие лбы прям, они даже без эмоций всяких. Может, поэтому Криштиану не заплакал даже.
1: А что у него с бровями? Я так и не въехал. Что с ним?
3: Ну, как у Сереги.
2: Типа некрасивые не оценили.
1: А что они как не оценили?
2: Сейчас кто-то закончит у меня эфир вот в этой катке с растением. У меня, кстати, ему на бровь сбривает, так что я попрошу, не надо меня оскорблять. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дождь, дождь, мокрое небо. Ни звезд, ни месяца.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс» Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. На сегодняшний день синоптики пообещали облачную погоду, в течение дня дождь, температура воздуха плюс 26-28.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: А напоследок я скажу.
8: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Катапульта, все на сегодня.
9: Да, ребята, ну слушайте, ну как же ж мы надышались-то,
10: кислородом,
9: а?
10: Да, все да. Это зелень.
9: Травы, это, как это правильно говорить-то? Разнотравием!
3: Не, мне вот интересно все-таки, что такое кровохлебка? Вот я смотрю надпись.
9: Это Лина, Лина, да. Под ней, над ней же написано.
10: Что кровохлебка? Вот написано Лиана.
9: Лиана, это, кровохлебка.
10: Это мое полное
9: вот.
10: Имя.
9: Это тебя язык. Так в ЗАГСе сразу записали. Ребят, ну, в общем, хотелось бы огромное спасибо сказать Азбуке Сада за то, что нас пригласили. Здесь уникальное пространство, офигенное количество классных растений. Если вам хочется украсить свой приусадебный участок, если вы застройщик, я не знаю.
10: Да,
9: если,
10: свой подоконник, да, даже, если хочешь.
9: Ну, на подоконник все-таки я бы не... Зачем? Это комнатные нужны растения. А все-таки это больше для открытого пространства.
10: Да, да, да.
9: Значит, вот я весь эфир сижу, смотрю кипарисы и изучаю просто.
11: Давай мы тебе один возьмем, Саня.
9: Понимаешь? Вот куча всяких интересных вещей, решений, в том числе возможность полностью под себя разработать и дизайн своего же участка и так далее. Обращайтесь к профессионалам. У ребят отличные растения и материал классный, и специалисты. Есть.
3: Да, я сегодня уйду отсюда с растениями.
11: Ты про нас или про кого?
9: Ты пойдешь свою растительность выгуливать, я понял. Ну, а что в календаре?
10: Ну, кстати, вот не зря мы сегодня здесь. Во-первых, сегодня день розы. Сегодня прям такой праздник. Да, день красильцев розы. И еще всемирный день жареного мяса. На природе-то, да, как хорошо пятница.
9: Ели мясо, мужики, запивали. Ну, ладно, ребят, всем желаем здоровья. 3-4.
12: Удачных выходных!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Уральский кофейный фестиваль.
3: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
2: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
4: 0+.
5: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Помогите! Да ну!
3: Держись!
2: Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы снова вместе, это прекрасно. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Приветствую вас в высшем пилотаже. Вернемся к новой музыке скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda на Росточной 38. Телефон 372-77-77. Водители, прислушайтесь. Информация для вас. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный час дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла. Затруднения местами. Пробки по ЕКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого. По Березовскому тракту трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до переулка Укромный. Еще движение затруднено по проспекту Космонавтов от Полевой до Бакинской комиссаров. По Московской от Объездной до Волгоградской. По ЕКАТ от Садов до реки Решетка. По проспекту Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Мерцают переулок Рижский от Московской до 8 марта. Сибирский тракт от Буторина до Базового. Пульсирует Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов и Светлореченская от Соболева до Объездной. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
3: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

Эпатаж. Полет нормальный. I am paid to exist.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 376 беспилотников, сообщили в Минобороны. На Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, заявил оперштаб Краснодарского края. Предварительно пострадавших нет. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Таганроге продолжается тушение пожара на территории морского порта, пишет ВФМ. Уже вторая авария произошла сегодня на Екатеринбургской кольцевой дороге. Водитель «Шевроле» влетел в грузовик, который стоял на дороге. Один пассажир скончался на месте, второго увезли медики на скорой. В ГАИ начали проверку, опрашивают очевидцев аварии. Других подробностей пока нет, пишет Е1. В Свердловской области 15-летнему подростку определили обвинение в совершении диверсии на железной дороге. Как установило следствие, в конце июня парень связался в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины. Тот пообещал деньги за поджог двух релейных шкафов на перегоне станции Подволошная-Первоуральск. Подросток купил все необходимое, поджег. Сразу после преступления его задержали. Он под стражей, пишет «Комсомолка». Самыми пьющими в России оказались свердловчане. В среднем жители региона выпивают почти 10 литров спиртного в год. Это самый высокий показатель в стране, пишет РИА. При этом в целом россияне стали пить меньше. Сейчас среднее потребление алкоголя составляет 7,62 литра на человека. Примерно столько же было в конце 90-х. В Чечне же почти все трезвенники, там всего 0,02 литра на человека в год, пишет Е1. Два британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Поводом для иска стали кадры из фильма «Кингсман. Золотое кольцо», которые сэр Элтон использовал в своем прощальном турне 2018-2023 годов. В 18-секундном фрагменте Элтон Джон, сыгравший в фильме самого себя, избивает плохих парней, которых играли каскадеры. Как отмечается в иске, этот фрагмент использовался без согласия исполнителей трюков. Общие сборы от турне составили почти $1 миллиард. Истцы требуют от сэра Элтона заплатить им по 100 тысяч фунтов. Иск будет рассматривать высокий суд Лондона. Доллар 75.93, евро 86.59.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик», проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра, 11 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем временами дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
1: О,
9: только не китаец.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
11: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: А в секретной фонотеке с нами продюсер Пегги Гу и певица Айра Стар. Новая песня «О, мэн».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Аля Фарбен и Рене Миллер. Песня называется «Body Talk» на 140 FM. Только что, чуть раньше, «Guns N' Roses London Galaxy». Помните? Прекрасно. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Слушаю музыку вместе с вами, давлю на кнопочки, играю словами. Представляю вам участников нашей музыкальной программы. Скоро в эфире диджей Годжа, Уильям энд Ива Саймонс, моя Мишель, One Republic, кое-кто еще интересный, пусть это будет сюрприз. В 12:30 послушаем «Катапульту» на бис. Кстати, о «Катапульте». 17 июля утреннему шоу исполняется 20 лет. В честь этого события весь июль радио «Пилот» разыгрывает крутые летние подарки, в том числе мангальная зона, детский велосипед, батут. В следующий понедельник, 13 июля, в прямом эфире «Катапульты» мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос. Ваша задача – ответить на вопрос в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Вот вопрос, который звучал сегодня в утреннем эфире. Сообщу вам по секрету. В какой из этих локаций у «Катапульты» был выездной эфир? Варианты ответа – аэропорт, детская железная дорога или песчаный карьер? Отвечайте в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радио Пилот» и претендуйте на призы. Партнер проекта «Регинос». «Регинос» – официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзувской 63. «Регинос», спасибо за поддержку нашего состязания. Вам, друзья, спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Я же сказала, надо.
10: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
9: Сегодня хвойное посмотрим.
11: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
9: Все, что надо в Азбуке Сада.
11: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
9: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
12: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
13: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
15: АО КСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Хардстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
9: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
8: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
9: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
12: Тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
11: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, вот эта свадьба Тейлор Свифт. Вот чтобы вы понимали уровень сюра, там фанаты Тейлор Свифт и этого ее мужа уже теперь раскупили окурки, мусор с ее свадьбы. Вообще все, что там было, значит, распродается. Там чувак, он называет себя художником, но, по сути, на самом деле подбирал и мусорщик. Ходил вокруг арены, где вот было это торжество. Он там много кто ходил. Но вот он был один из тех, кто там собирал весь мусор, который оставляли гости. Так кто-то это выбрасывал. Мусорщики, да, все это складывали, куда-то увозили, а он это, так это ж можно продать. И вот среди лотов, которые он выставил на продаже, сигаретные бычки, но непонятно, кто там курил, то есть это мог быть кто угодно.
4: Может, он сам.
3: Тест на овуляцию, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы и даже один левый наушник AirPods. Наверное, это самое ценное.
5: Весь инвентарь там с конкурсов собрал, наверное.
6: Я не понял, где трэш?
3: Да. Ну, в общем, ну, ты нормально покупать окурки со свадьбы? В общем, эти вещи продавались поштучно.
6: Только, я уверен, на этой свадьбе были не только курящие.
3: Ну, конечно, я тебе говорю, он даже те самые тест на овуляцию продавал. Все стоит $25. Стоило, теперь уже не купить. Он все выставил на продажу. За сутки все разобрали. Просто хотя бы частичку с этой свадьбы. Понимаешь, хотя бы.
5: Дорогие фанаты, есть вилки, ложки со второго дня свадьбы Тейлор Свифт.
6: Есть веник, которым деньги подметали.
5: Вот-вот, да, отдадим за недорого.
6: Чего там? Лента «Свидетель года».
5: О, да.
6: Продается.
5: Ну, зачем мы говорим, если Сидни Суини, актриса, продает воду, в которой она принимала ванну, причем это разлетается за 100 баксов.
3: Да, по бутылочкам разлили.
5: Да, дурка просто нереально.
6: Какие-то свиньи ванну принимали, а потом воду покупали.
3: А помните, Бритни Спирс свою жвачку тоже продавала? Нет, но она не сама жвачку продавала. Это где-то она оставила жвачку, кто-то ее аккуратненько взял.
4: Да трусы на Авито грязные продают, ну что вы.
5: Свои? Надя, за себя говори сейчас, мы этим не занимаемся.
6: Просто стирать лень.
3: Да-да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Лада Восток». Телефон 228-38-80. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Еще один душный день в городе.
3: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
4: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
3: Дети в восторге, родители в потоке.
4: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
5: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчерме.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. А как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Дети возвращаются в Свердловские лагеря, закрывавшиеся из-за дождевого паводка. В Уральском Огоньке стартовала третья смена, заехали 190 детей. Лагерь «Звонкие голоса» планируют открыть 13 июля, там ждут 110 школьников. Баранчинские огоньки начнут очередную смену с 11 июля. Все эти лагеря под Нижним Тагилом, который попал в зону подтопления. И в начале июля из-за паводка работу лагерей пришлось прервать. Родителям частично вернут деньги за путевки, рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев, пишет «Сигнал». В железнодорожном районе Екатеринбурга приставы приостановили работу шашлычной «Шампурика» за антисанитарию. Продукты на кухню заносили через зону с мойками, мясо, рыбу, маринованные продукты выгружали на один стол. Сотрудники не соблюдали личную гигиену. Хозяин заведения получил административное дело, а точку на технической 63 прикрыли на месяц, сообщает Е1 со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. Закон о переименовании был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Доллар 75.93, евро 86.59.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. Завтра, 11 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем временами дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас снова горяченький хит от продюсера Фишер и певицы Флоренс Арман. Тема называется «What a life». «Вот это жизнь».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Tame Impala и Jenny, и чуть раньше Лёни и Кэллом Скотт на 104.10 FM. Супер темы в нашем эфире поднимают и поддерживают наше с вами пятничное настроение. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru. Здесь, помимо прочих аттракционов, продолжается фотоконкурс «Я у мамы гонщик», который мы организовали вместе с «Турбокартинг». До 17 июля присылайте на сайт «Радио Пилот» фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. 17 июля в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг» – еще больше драйва на инновационный 8. «Турбокартинг», спасибо за поддержку нашего состязания. Все подробности и фотографии участников и участниц здесь на pilotfm.ru. Друзья, вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь. Sugar Babes, Russian and Rolly 100 and Whiskey It, BTS. Кое-кто еще интересный. Минут через 20 в эфире стартует получасовой нон-стоп без рекламы. Готовьтесь, друзья. Полетели. Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
10: Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: Lucky Motors.
16: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
17: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
18: Отправляемся в морской круиз.
19: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
17: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
19: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
20: 0+.
21: Дневной драйв на радиопилот.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Я же сказала, надо.
4: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
3: Сегодня хвойные посмотрим.
4: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
3: Все, что надо в Азбуке Сада.
4: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
3: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
15: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Музыкальный нон-стоп.
18: Полчаса без рекламы.
17: Только музыка.
18: На радио «Пилот».
19: Да, это получасовой нон-стоп без рекламы. На радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Тянет» и «Юль» на «Металлургов 65».
0: Информация на правах рекламы.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода «Джейку» и «Юль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Амода» и «Джейку» дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Амода», «Джейку» и «Юль», переулок Базовый, 38.
5: А у КСК «Югоя» акции до конца июля этого года.
17: Полчаса только музыка.
18: Без рекламы.
17: Музыкальный нон-стоп.
18: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. В России хотят сделать налоги для супругов совместными. Подготовленный законопроект вводит прогрессивную шкалу НДФЛ для суммарного дохода семьи, деленного пополам. Если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право на совместный налоговый расчет. В международном аэропорту Сочи задерживается порядка 40 рейсов, в том числе два екатеринбургских, на вылет и на прилет, сообщает МК Сочи. Средняя зарплата в Свердловской области составила, по последним данным, 94 807 рублей, примерно на 6,5% больше, чем год назад. Больше всех зарабатывают в страховании, финансах, IT и научных исследованиях. В железнодорожном районе Екатеринбурга приставы приостановили работу шашлычной «Шампурика» за антисанитарию. Продукты на кухню заносили через зону с мойками, мясо, рыбу, маринованные продукты выгружали на один стол. Сотрудники не соблюдали личную гигиену. Хозяин заведения получил административное дело, а точку на технической 63 прикрыли на месяц, сообщает Е1 со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. А как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Он хочет 100 баллов. По правилам пересдачи в зачет идет последний результат, даже если он хуже, а предыдущая оценка аннулируется. Доллар 75.93, евро 86.59.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте
7: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 июля 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра, 11 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем временами дождь, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас трек «Кандидат на гимн лета 2026». Хьюгель Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Тема называется «Шайн».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Я же сказала, надо.
8: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
7: Сегодня хвойные посмотрим.
9: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
7: Все, что надо в Азбуке Сада.
9: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
7: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
10: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Марья». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
3: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
6: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
5: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
6: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
7: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
10: 0+.
11: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
12: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
11: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
13: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
14: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
4: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
4: Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
9: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка аргон. Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Российско-китайская эскадра вышла в Желтое море на учение «Морское взаимодействие 2026». В маневрах участвуют корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая. Завершено следствие по делу водителя «Лексуса» Дмитрия Горенских, который 11 апреля устроил ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. В аварии погибла молодая женщина и серьезно пострадал ее полуторагодовалый ребенок. Горенских в момент ДТП был пьян. Дело передают в суд, сообщает «Новый день». Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнера улицу Попова, и подземный переход через Малышева. Будет также отремонтирована улица Пушкина от Ленина до Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Закончит реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В Свердловскую область привезли 540 тонн арбузов из Казахстана. Они прошли проверку в Россельхознадзоре. Карантинных объектов не нашли. Арбузы развозят по магазинам. Центробанк сегодня вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту. Она посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. Закон о переименовании был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Доллар 75.93, евро 86.59.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. Завтра, 11 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем временами дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Get out there.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
10: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
11: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
10: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
12: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций и кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Я же сказала, надо.
6: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
5: Сегодня хвойное посмотрим.
7: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
5: Все, что надо в Азбуке Сада.
7: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
5: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
11: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
10: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, вот эта свадьба Тейлор Свифт. Вот чтобы вы понимали уровень сюра, там фанаты Тейлор Свифт и этого ее мужа уже теперь раскупили окурки, мусор с ее свадьбы. Вообще все, что там было, значит, распродается. Там чувак, он называет себя художником, но, по сути, на самом деле подбирал и мусорщик. Ходил вокруг арены, где вот было это торжество. Он там много кто ходил. Но вот он был один из тех, кто там собирал весь мусор, который оставляли гости. Так кто-то это выбрасывал. Мусорщики, да, все это складывали, куда-то увозили, а он это, так это ж можно продать. Угу. И вот среди лотов, которые он выставил на продаже, сигаретные бычки, но непонятно, кто там курил, то есть это мог быть кто угодно.
4: Может, он сам.
3: Тест на овуляцию, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы и даже один левый наушник AirPods. Наверное, это самое ценное.
5: Весь инвентарь там... с конкурсов собрал,
6: я
5: наверное.
6: Я не понял, где трэш?
3: Да. Ну, в общем, ну, ты нормально покупать окурки со свадьбы? В общем, эти вещи
6: слушай,
3: продавались поштучно.
6: Я уверен, на этой свадьбе были не только курящие.
3: Ну, конечно, я тебе говорю, он даже те самые тест на овуляцию продавал. Все стоит $25. Стоило, теперь уже не купить. Он все выставил на продажу. За сутки все разобрали. Просто хотя бы частичку с этой свадьбы. Понимаешь, хотя бы.
5: Дорогие фанаты, есть вилки, ложки со второго дня свадьбы Тейлор Свифт.
6: Есть веник, которым деньги подметали.
5: Вот-вот, да, отдадим за недорого.
6: Чего там? Лента «Свидетель года».
5: О, да.
6: Продается.
5: Ну, зачем мы говорим, если Сидни Суини, актриса, продает воду, в которой она принимала ванну, причем это разлетается за 100 баксов.
3: Да, по бутылочкам разлили.
5: Да, дурка просто нереально.
6: Какие-то свиньи ванну принимали, а потом воду покупали.
3: А помните, Бритни Спирс свою жвачку тоже продавала? Нет, но она не сама жвачку продавала, это где-то она оставила жвачку, кто-то ее аккуратненько взял.
4: Да трусы на Авито грязные продают, ну что вы.
5: Надя, за себя говори сейчас, мы этим не занимаемся.
6: Просто стирать лень.
3: Да-да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81.
13: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Евросоюз заметно смягчил 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным вариантом Еврокомиссии. Так, из пакета исключены запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного газа. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на период с 11 до 13 июля. На эти дни синоптики обещают ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Сегодня в регионе действует такое же предупреждение. Выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетили более 52 тысяч человек, сообщили в мэрии. На площадке «Екатеринбург-экспо» также побывали представители 50 иностранных делегаций. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются подтопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле у губернатора Дениса Паслера. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет, и главной задачей станет наведение порядка в зоне подтопления. Никто без помощи не останется, написал мэр, на котором ссылается «Сигнал Урал». Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по Академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам Академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, Академика Парина, сообщили в мэрии. Диагноз «смартфонная кисть» массово ставят людям от 18 до 35 лет, сообщает телеграм-канал «Шот». Симптомы – боли в руках, онемение пальцев и щелчки в запястье. Причина – привычка часами держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем. Из-за этого нагрузка на сухожилия и связки вырастает в 3-5 раз, они воспаляются. Для профилактики врачи советуют менять руку каждые 20-30 минут, а также не держать смартфон на мизинце, пользоваться голосовым вводом и делать разминку для пальцев. Турецкие отели начали предлагать россиянам скидки до 20% на фоне замедления спроса, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Несмотря на это, Турция сохраняет статус самого популярного зарубежного направления у россиян. Доллар 75.93, евро 86.59.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра, 11 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем временами дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: Пилот FM.
7: Реклама.
8: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
9: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
1: О,
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
11: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, передаю эстафету прямого эфира ведущим антипробочного шоу «Навигатор». Они поприветствуют вас после 16.00. Желаю вам хорошего вечера в их хорошей компании. После «Навигатора» в 8 часов стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите ее шедевральную, как всегда, компиляцию. С 9 вечера стартует специальный микс на 104.10 FM. Я представлю вам новую компиляцию в стиле «Органик Хаус» и жду в студии звездных гостей. Будет интересно. Присоединяйтесь. Надеюсь на встречу с 9 вечера на «Радио Пилот». На прощание от меня сейчас трек, который я обязательно использую в сегодняшнем специальном миксе, так сказать, для затравки. «Above and Beyond». Тема называется «Homecoming». «Возвращение домой». «Team Green Remix». Всем спасибо. Услышимся вечером. Пока.

0: Доброго дня всем, кто совершил остановку на 104,1 в Екатеринбурге. 4 минуты 5-го, это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: «Навигатор» также вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Свадебный сезон в самом разгаре. И вчера в Москве впервые поженили гуманоидных роботов. Это произошло в библиотеке имени Пушкина. Брачный союз, значит, был заключен между роботом, офисным работником и блогером, его зовут Роберт, и балериной Матильдой. И ранее их обоих представили на ПМФ. Вот,
2: это клоны Юнитри, был... по сути, я понимаю, по внешнему виду.
3: Да, очень похоже. Одетые как надо, жених в костюме, невеста в коротком модном белом платье с фатой, все понятно. Они поклялись друг другу синхронизировать протоколы доверия, объединить свои системы, значит, обменялись
2: потом... Открыть порты. Для нового опыта.
3: Друг для друга, безусловно.
0: Да, ну и главное, конечно же, безопасно извлекать устройство.
3: Да, важно. Обменялись обручальными световыми браслетами, которые им вынес робопес, которого зовут Догматик. А потом по классике танец танцевали новобрачных. Ведущая объявила их робосупругами, все туда-сюда. И мне было так интересно, зачем это было сделано. Я нигде не нашла прямо конкретно, для чего это.
2: День любви, семьи и верности недавно был, видимо, под эту историю.
3: Ну, вообще сказали, что подобное мероприятия помогают привлечь внимание к тому, вообще, для чего нам нужны гуманоидные роботы и что они могут делать.
2: Чтобы женились,
3: видимо, да.
2: Знаете, что забавно, в этот же момент где-то в другой точке мира два гуманоидных робота провели первую операцию вдвоем на животном успешную.
0: Да, кому это надо? Поженились.
3: Это же не весело.
0: Они сейчас робо поженились, мы потом им еще робо-ребенка сделаем, а потом он начнет робо пить. И вот там вот уже неизбежно все к роборазводу придет.
2: Какая-то телешоу на эту тему. Где Роба Малахов.
0: Кибермужское, киберженское. Там, знаешь, она будет такая: она пьет соляру, посмотрите на нее, да какая ты мать. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Проспект Космонавтов стоит от Победы до Бакинских комиссаров. Движение затруднено на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Большакова встряли от 8 марта до Московской, и на Блюхера нужно потерпеть от Шевской до Раевского.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65. АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
7: Я же сказала, надо.
8: Надо, значит, едем в Азбуку Сада.
7: Сегодня хвойные посмотрим.
8: Азбука Сада. Садовый центр нового поколения. С огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
7: Все, что надо в Азбуке Сада.
8: Природа вдохновляет, Азбука Сада воплощает.
7: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял,
1: спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
1: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. Угрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
14: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Доброго дня всем славологам и славологиням Екатеринбурга в столице Урала, 19 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: К нам впервые дозвонилась Лилия, она работает административным контролером, но сейчас в отпуске.
0: Привет!
3: Привет!
4: Здравствуйте.
0: Это ты
4: всем.
0: Административный контролер в офисе билетики проверяешь или как это работает?
4: Нет, всего понемножку.
0: А, то есть любые процессы, которые какое-то движение происходит, ты там тоже есть?
4: Да, все контролирую.
2: То есть любишь совать нос чужие дела?
3: На расхват это еще называется.
2: Профессионально этим занимаешься.
0: А это случайно не та ситуация, где на самом деле хихи-ха-ха, а в итоге у тебя нету четких каких-то границ твоих обязанностей, и поэтому тебе приходится делать абсолютно все без доплат?
4: Ну да, согласна.
3: Мне кажется, так, это так тяжело.
0: Кто начальник Лили? Алло.
3: Не надо так.
2: На вторую линию, да, дозвонимся. Да. Лилия, скажи нам, почему только сегодня решилась к нам дозвониться впервые?
4: Слушайте, я все время слушаю ваше радио, потому что мне, во-первых, нравится ведущий, и музыкальная, и музыка тоже нравится.
0: Ну да ладно, там музыка это уже.
4: Я просто на даче, очень жарко, плюс 30 градусов. Слушаю ваше радио и вот как раз решила дозвониться.
2: А решила немного так, чтобы холодок пошел от этих вопросов.
5: А у вас на даче клубничка есть?
4: Есть, но очень мало, к сожалению, из-за больших этих ливней.
0: Ну и у нас, знаешь, подарков не дофига.
3: Ну а ты какой.
2: Лилия, в общем, у нас для тебя словечко сегодня «тахоклин». И три варианта, что такое «тахоклин», мы сейчас тебе предоставим. Выберешь правильный, тогда подарок будем с тобой вместе выбирать. «Тахоклин».
3: Возможно, есть такой хирургический инструмент. Может быть, так называется переходный слой внутри солнца. Либо мы просто придумали это слово.
2: «Тахоклин».
4: Тахоклин?
0: Да, тахоклином выбивают.
4: Тахоклин. Слушайте, мне кажется, что вы придумали это слово, потому что, ну, насчет медицинского инструмента не уверена, и про солнце тоже, поэтому, мне кажется, третий может быть вариант.
2: Итак, ты считаешь, что мы выдумали это словечко, правильно?
3: Хитрецы такие.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но это слово мы не выдумывали, оно действительно существует. Не расстраивайся, звони в другой раз, 237-104, возможно, сейчас похолоднее стало.
0: Помните, мы когда мы придумываем слово, в нем обязательно есть какой-то мотив, типа...
3: Оно более дурацкий звучит, да, ребята?
0: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
6: Алло, добрый день.
2: Представься, пожалуйста.
6: Меня зовут Владимир.
2: Владимир, стоит повторить задание?
6: Нет, это переходный слой на солнце.
2: Почему так считается?

0: Сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
3: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Свет!

0: Автосвет от профессионалов на Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Тепло ли тебе, девица?
9: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
8: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
10: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
13: Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
15: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
14: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
15: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
16: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
17: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
18: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: работе.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. На Шевской стоят от Краснофлотцев до Промышленного проезда, на Долорес и Баруре, Верхесецком бульваре и Репино. Затор от Токарей до Посадской, подстаивают на космонавтов от старых большевиков до Ломоносова. Толчья уже собралась на трудовой Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И нужно терпеть на Московской от Хомякова до Куйбышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: Доброго дня всем, кто не забросил видеоигры после Тетриса. В столице Урала 33 минуты пятого. А с вами Навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня, можно сказать, это новинка, а по-доброму-то, конечно, нет. Но это проект, который вышел из раннего доступа. Сегодня официально вышла версия 1.0 игры PAL World.
1: О, так я уж года два, наверное.
0: Да, да, но она же все была вот в раннем доступе, купалась. И должен отметить, изначально у меня вообще никаких надежд на эту игру не было, потому что она изначально выглядела как тупой клон покемонов, причем очень многие вот эти модельки, которые там есть, они из общих библиотек взяты, поэтому все казалось очень дешевым, но в итоге игра смогла выжить и развиться и стать вполне себе полноценным представителем. В общем, в чем прикол? Они кучу всего подвезли еще на релизе первой версии, вот этой версии 1.0, которая сегодня состоялась. Там новые острова, новые вот эти покемоны условно. Подняли уровень до 80-го максимальный. Накидали кучу оружия, кучу новых активностей. Перелопатили то, что было. Допустим, раньше в игре были отдельные острова-заповедники, где тусовались какие-то виды вот этих охраняемых типа покемонов, которых можно было... Нельзя называть их покемонами, но Nintendo не судится с Россией. Спасибо.
2: Можно? Я уточню. Это MMORPG?
0: Не совсем. Это скорее выживалка. Больше, чем что-либо. Где ты строишь базу, добываешь ресурсы, развиваешь базу. Но только здесь ты не сам все колотишь, а у тебя есть набор различных вот этих палов, покемонов, у которых есть способность работать за теми или иными станками. Другими словами... Немножко рабство.
1: Кто за ЧПУ вообще у них?
0: Нормальные пацаны-токари стоят, но такие типа, да что сейчас сделаем? В любом случае, игра на самом деле может не слабо затянуть. Плюс здесь есть немножко элемент MMORPG, где куча серверов есть, на которые вы можете зайти. И, по-моему, там до 30 игроков в общем и целом. Что... Учитывая масштаб карты, это достаточно много, потому что вам еще и нужно место найти, где вы базу будете строить, и она может быть тупо занята.
1: А каждый раз эту базу надо строить или что там?
0: Не, на самом деле, ты заходишь в игру, ты один раз ее построил, и на этом месте потом просто ее можешь бесконечно развивать. И потом появится возможность строить вторую, третью, и их уже можно использовать как отдельные, типа, заводские участки, и у тебя что-то конкретное вырабатывается.
1: Филиалы.
0: Да, да, да.
2: А можно атаковать базы друг друга? То есть ты можешь потерять базу внезапно.
0: Можно махаться, но это зависит от настроек сервера. А-а-а. То есть там уже тот, кто его создавал, сам выясняет, можно там PvP игрок против игрока или нет.
2: Понятненько.
0: Свободное, но в дуэли, если что, можно замахаться на любом сервере. По-любому, вот считаю, что если вам нравится вообще в целом идея использования ловли вот монстров каких-то, причем здесь не только их можно кинуть перед собой, чтобы они сражались, но еще и летать на них, ездить и так далее, то я считаю, что лучше представителей этого жанра сейчас нету. Но это, конечно, мнение субъективное, и чтобы выяснить, нравится ли это мнение вам, нужно немножко попробовать. Чуть-чуть. Поэтому заходите на игровые площадки, качайте PAL World, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Четверть века под открытым небом.
4: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. Огранип 323-784-700-130-516.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто ударил по тормозам на 104,4. В Екатеринбурге 16 часов и 46 минут, а с вами навигатор.
1: Ребята, уже через неделю, 17 июля, утреннему шоу «Катапульта» исполняется 20 лет. И в честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. В следующий понедельник, 13 июля, в прямом эфире ведущие «Катапульты» разыграют один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос, и ваша задача — ответить на вопрос в личных сообщениях группе ВКонтакте «Радиопилот». Сегодня вопрос был следующий. В какой из этих локаций у «Катапульты» был выездной эфир? Три варианта ответа. Аэропорт, детская железная дорога или песчаный карьер? Напомню, сообщения свои присылайте в группу ВКонтакте «Радиопилот». Партнер проекта ООО «Регинос». «Регинос» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзовской 63.
2: Ребята, хотите трубочку для коктейля за 4000 рублей?
0: Нет, спасибо, уходи.
1: Не пользуюсь трубочками.
2: А многие хотят, многие покупают, потому что блогеры рекламируют. Это не просто трубочки, они защищают от электромагнитного излучения.
1: А как же шапочка из фольги?
2: Это тоже обязательно, да, надо иметь. В общем, якобы, да, способна защищать организм от излучения от смартфонов, другой электроники всякой разной.
1: Обычная пластиковая трубка?
2: Металлическая, она изогнутая, да. И, значит, одно из популярных видео, там девушка выложила видос, показывает, что трубочку, если ставишь между зарядкой от смартфона, подключенной, и устройством, которое измеряет излучение, можно увидеть, как аксессуар блокирует его. И вот поэтому, когда вы пьете через трубочку свой смузи, вы буквально получаете защиту.
0: Интересно, сколько раз я воспользуюсь этим устройством, прежде чем просто перестану брать его с собой? Такой, да оно мне глушит все.
1: Я вообще сомневаюсь, что оно работает, во-первых.
2: Конечно, оно не работает. Научных подтверждений эффективности нет никаких. Плюс бытовая электроника использует неионизирующее излучение, поэтому вообще нет никакой пользы.
1: В отличие от шапочки из фольги. Вот это настоящая клетка Фарадея.
0: Да мне кажется, что просто и не в этом всегда было дело. Вот ребята, которые ходят в шапочке из фольги, почему мы сразу думаем, что они какие-то сумасшедшие, там что-то у них с излучением?
1: Может,
0: им жарко, да? Нет, может быть, они просто слоу-кукинг делают головы. Такой, сейчас она
2: готовят
0: что-то. Надо оставить под фольгой, настаиваться на 20 лет.
1: Горшочек поварил?
0: Да-да-да, потом еще, а после этого банановые листья пойдут. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: На 104-10 пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Havail Pro» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта тема чувствительная, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Хуриет» о том, что Анкара намерена перепродать их одной из стран Персидского залива. Какой стране, не уточняется. По словам обозревателя турецкого издания Абдюлькадира Сильви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо Арабские Эмираты. Также журналист утверждает, что все детали соглашения утрясли в ночь на пятницу, 10 июля. Центробанк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Модернизированная банкнота выпуска 2026 года посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. На оборотной стороне стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года, пишет РИА Новости. В Ирбите, где подтоплено более 160 приусадебных участков и несколько улиц, дети стали купаться на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг едва не случилась трагедия. Трое мальчиков зашли в воду больше, чем по пояс. Один провалился в канаву с головой. Он, к счастью, выбрался, но друзья только смотрели, не знали, как помочь другу. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». В ближайшие дни в регионе вновь ожидаются сильные дожди. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнеру улицу Попова, а также подземный переход через улицу Малышева. Будет отремонтирована улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Завершат реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Напомню, фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 июля. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что свердловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. Согласно ему, на каждого свердловчанина приходится по 10 литров спиртного в год. Но РИА Новости ссылается на ЕМИС. Это единая межведомственная информационно-статистическая система. Свердловская область только на 14 месте в ней. Поддубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место – это все же не лучший показатель. Официальный доллар – 75,93, евро – 86,59.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Remax Motors». Субару Центр, Екатеринбург, Юг, на Московской 214А.
3: Есть ощущение, что прогноз на день вперед убежал. То, что обещали на сегодня, теперь обещают на завтра. Снова дождь с грозой ночью до 2 часов. Днем облачное небо без осадков. На термометре от плюс 20 до плюс 24 градусов. Ветер ожидается слабый, юго-восточный, 2 метра в секунду.
2: А может, ты страницу обновишь? Со вчерашнего дня.
3: Да я пробовала.
4: Синоптики узнали комбинацию Ctrl-C, Ctrl-V.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юбас.
1: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 6. И это, конечно же, значит, что с вами в эфире вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Наблюдать за всем происходящим в нашей студии на Ленина 41 можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Гадалки, ясновидящие и тарологи, конечно же, тоже обеспокоены бензиновым вопросом. И они решили автолюбителям помочь. Обещают снизить расход бензина, превратить топливо АИ-92 в АИ-100 с помощью магии, конечно.
3: Конечно.
4: Но вообще очень широкий ассортимент услуг, там от отвода автомобильной порчи до ритуалов с привлечением бензина.
3: А дистанционный сход-развал, что-то такое есть?
4: Дистанционного нет, но вообще главное правило магии для того, ну, чтобы все работало.
3: Нужно, чтобы оплата прошла.
4: Во-первых. Во-вторых, держать все в тайне. Никто не должен знать. Но вообще, есть расценки, да, я вам сейчас...
3: Они об этом рассказывают.
1: Это первое правило бойцовского клуба.
4: Да. А, значит, отливка на воске от негатива. 1500 рублей. Самая дешевая.
3: Отливка?
4: Отливка, да. Это так называется. От навоски.
3: А.
4: Ну вот, видишь, в глазах смотрящего, да. Рунический став 7000 рублей. А потом поезд.
1: Рунический став?
4: Да, это комбинация рун, которая вместе работает с энергией.
1: Без шуток абсолютно. То есть став — это посох в переводе. И рунический став — это звучит, как будто World of Warcraft какой-то предмет.
4: Есть еще поиск проклятых иголок в салоне, которые поддерживают почву. Это 9000 рублей.
3: Ничего себе.
1: А вы когда-нибудь находили? У меня такое было в одной квартире, что я иголки нашел, воткнутые где-то вот типа в косяки дверные и прочее.
4: Поздравляю, тебя прокляли. Ну и есть, значит, целый, как это называется, несколько услуг в одной. Заговор золотой вещи, соль по углам в машине. И гадалка 2 недели будет читать заклинания. Это стоит 16000 рублей,
3: ребята. Она будет читать заклинания в машине 2 недели?
4: Нет, где-то там у себя.
1: Она будет читать заклинания фристайлом.
3: И солить по углам.
1: Ну не, нормально, что у них теперь так и будут выглядеть реально эти объявления, где типа «Навожу, снимаю порчу с глаз, повышаю октановое число».
3: Вот кто быстрее всех реагирует, это мошенники и мошенники.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов там. Стоят на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Нерадостная ситуация на Халтурина и Токаре от Технической до Татищева. Застряли на проезжей от Шевской до Норильской. По Крауле и Репинан едется от остановки Визбульвар до Токарей. И нужно потерпеть немного на Московской от Хомякова до Куйбышева.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любой авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
13: Еще один душный день в городе.
14: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
0: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
0: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
5: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
14: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
15: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
16: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
17: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
16: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Bay.
1: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк». Доброго вечера всем, кто еще не знает, как себя развлечь. В Екатеринбурге 13 минут шестого, а с вами навигатор, и пора выяснить, что там с культурной программой на этот пятничный вечерочек происходит в рубрике «Афиша».
2: Ребята, фестивалю мастеров «Иван да Марья» исполняется 11 лет, и он уже в самом разгаре, проходит с 8 по 12 июля, то есть до конца этой недели в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А. Участвуют более 170 мастеров из разных городов. На фестивале вас ждет, значит, ну, традиционно, тысячи уникальных вещей. Керамика, дерево, текстиль и другие материалы различные. Фермерский гастрономический уголок, сыры, масла, деликатесы. Мастер-классы для детей и взрослых, конечно же, от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. И также в честь дня рождения вас ждет большой розыгрыш призов. Приходите всей семьей отдохнуть как следует. Двери открыты с 11 часов до 8 вечера, вход свободный.
1: Ну, также... это вот самое то, когда сейчас очень часто от людей слышится вот это, о, что все какое-то ГМОшное и прочее.
2: Вот, да.
1: А тут вполне себе ручками сделанное
2: поесть. Это правда, и очень вкусненько. К 7 вечера можно прийти в клуб «Фабрика Event Hall» по адресу переулок Центральный, рынок 6, на татарскую танцевальную вечеринку «Татар-пати» с хедлайнером заслуженной артисткой Республики Башкортостан Альфиной Акзамовой. Вас ждет аутентичная атмосфера, именитые диджеи из Тюмени, которые вас коктейлями татарской музыки угостят. И большое выступление, конечно же, главные гости. Билеты от 2000 рублей, 12+.
3: Главный приглашенный гость Чак-Чак Норрис.
2: Еще в 7, а также в 8 и в 9 вечера. Еще завтра в это же время, то есть можно прям выбрать. В баре «Шалом Шанхай» на 8 марта 4 пройдет иммерсивный аудиоспектакль «Леопарды Килиманджаро». Главные герои — это вы и Эрнест Хемингуэй. Вам предлагают в наушниках за барной стойкой прослушать историю. Эрнест расскажет о том, как искал ответ на загадку об его отце. Не книга, то есть в своих книгах он этого не писал. А еще для вас придумали два тематических коктейля. Билет стоит 2970 рублей, 18+. А к 8 вечера приходите в концертный зал «Дом Simple Music» на 8 марта 203, хлебозавод номер 6. Концерт легендарных хитов русского рока вас там ожидает в исполнении ансамбля Simple Music. Известные, многими любимые песни групп ДДТ, Ария, Наутилус Помпилиус и других можно будет услышать в акустических оркестровых аранжировках. Ну, в общем, будет классно. Билеты от 1500 рублей, возрастных ограничений нет. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть эта пятница запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
6: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «ВК Эксперт». Только с 8 по 12 июля фестиваль мастеров Иван да Мария на Горького 4А.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 20 минут шестого, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: В Америке утечка соуса из грузовика вызвала полный переполох. Там пожарные получили информацию о том, что из грузовика на федеральной трассе вытекает какая-то неизвестная субстанция. Водитель со стороны заметил водитель заметил течь, который был в самом грузовике, съехал на ближайшую стоянку, и на место прибыли пожарные. Они готовились к тому, что какие-то опасные материалы там будут. Выяснилось, что 18 тонн острого соуса
2: острый
1: вытекли.
2: Острый соус весьма опасно.
1: Ну да.
0: Мне кажется, что там путаница произошла, потому что острый и горячий одно и то же по-английски, типа
1: hot sauce.
0: И они выехали.
2: Выехали с наггетсами.
0: Да, тут только одно решение. Срочно высылайте по встречке.
1: А в Лондоне тут открыли секс-коворкинг. В нем можно и поработать, и при желании.
2: Коворкинг.
1: Получается, да. Со своими коллегами заняться вот определенными вещами. Для этого есть и кровати с диванами, да, отдельные комнаты и всякие штуки-дрюки.
2: Придумали сауну,
1: этих
2: короче.
1: Вещей, да. Также есть там бар. И открыла это пространство команда, которая раньше организовывала тематические вечеринки на эту же тему. Потом решили, что совместить интим и работу – новый тренд. Поэтому вот, пожалуйста, стоит месячный абонемент в этот коворкинг около 4500 рублей.
2: За эти деньги там хотя бы кондер есть.
0: Сейчас, подожди, еще чуть-чуть, я вот-вот дедлайн. Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
5: Реклама.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Окружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.

0: Кадон.рф.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
6: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский? Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК «Баден Групп». Доброго вечера всем, кто верит в магию чисел! В Екатеринбурге 17 часов и 27 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Число Пи».
2: И чтобы в нем поучаствовать, набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло, алло.
3: Привет.
0: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
4: Меня зовут Михаил.
2: Михаил?
4: Да.
2: Очень тихо слышно тебя, Михаил. Ты по громкой связи или очень стесняешься говорить?
4: Нет. Не по громкой.
2: Не по громкой? Просто стесняешься.
3: В
2: общем, говори погромче, Михаил. Ты впервые дозвонился, что ли, к нам?
4: Давно не звонил, да.
2: Забыл уже, как
3: растерял
2: мы звучим.
3: Хватку.
2: Скажи нам, Михаил, есть счастливое число у тебя?
4: Так, конечно.
2: Какое?
4: 13.
2: 13? А почему именно это число?
4: Потому что я косячу в этом числе.
2: Прикольная логика. У нас у тебя другое число. 40. И три варианта того, что это число может означать. Предоставим, отгадаешь, какой из вариантов правда. Подарок будем вместе с тобой выбирать. Итак, что такое 40?
3: Возможно, это возраст певца-шамана. Может быть, это температура плавления металла галлий. Либо это рекордное число ступенек, преодоленных прыжками на голове.

0: что же из этого действительно 40?
1: Прыжки на голове.
0: Почему?
1: Ну, потому что с шаманом, что-то, мне кажется, он помоложе.
2: Так, а с галлием как дела?
0: Плавление металла галлий, температура.
1: У меня, короче, с химией вообще очень плохо, прям очень плохо.
0: Поэтому прыжки на голове, это и решение.
2: Автоматически.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, это чистейшая правда, вчера мы обсуждали эту новость. Действительно, китайский акробат поставил этот странный рекорд, причем ни на одной ступеньке нельзя было задерживаться дольше 5 секунд, он прыгал на голове, жесть.
2: Поднимался причем.
0: Да, насчет температуры плавления металла галлия, она чуть меньше 30 градусов по Цельсию, а возраст писал шаман. Она действительно помладше, 3-4 годика ему. Давай определяться с подарочками, что хочешь в нашей копилочке забрать. Имеются билетики в кинотеатр, на концерты, спортивные мероприятия, в частности, футбольный матч, а может быть, призы от участников фестиваля Иван да Мария. Что интересует, о чем подробнее рассказать?
1: Это театр какой-нибудь,
0: может быть? Театра нет, но есть стендап-концерт, либо трибьют Абба в исполнении Абби 17 июля в Летнем театре.
1: Давайте стендап-концерт.
0: Стендап-концерт «Урал Тур» Илья Стрелков и Алы Алызаде будут выступать 26 июля в пабе «Бен Холл». Отныне пара билетиков твоя. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. А теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Навигатор.
0: Офигенно!
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: звания. Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы отчаянно это делать пытается. В столице Урала 17 часов и 33 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, понемножку накаляется обстановочка, уже 6 баллов на дорогах. Блюхера вместе с проезжей, взявшись за руки, стоят от Сахалинской до Норильской. Не едется по Березовскому тракту, Трудовой, Губахинской и проезжая от Горького до Укромного переулка. Дела так себе на Халтуриной и Токаре от Технической до Татищева. На Космонавтов, в принципе, по классике, толчья стоит от Старых Большевиков до Ломоносова. И нужно проверить свое терпение на Малышева от Мамино-Сибиряка до Репина. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru.
3: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: Реклама.
1: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Угарен ИП 318-665-8300-30-848.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104. В столице Урала 17:43, а с вами навигаторы, да, я сказал, завитные вместо заветные.
1: Я хотел переспросить, какие цифры, но заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Дело в том, что сейчас там проходит фотоконкурс, который проводит радиопилоты Турбокартинг, называется фотоконкурс «Я у мамы гонщик». До 17 июля присылайте на сайт радиопилот фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А 17 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 счастливчиков, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8.
2: Значит, пятница, когда просыпается животный интерес, немного поговорим о том, насколько мир фауны удивителен. Осьминоги, в частности, создания почти инопланетные не только по внешнему виду, но и по тому, как работает их тело. Во-первых, 3 сердца у пацанов, 2 качают кровь к жабрам, 1 по всему телу, его еще называют системным, и когда осьминог плывет, оно замирает ради экономии энергии.
3: А самое грустное, это то, что значит, что девочка может разбить ему сразу 3 сердца.
1: Но только не системное, потому что в этот момент оно отключено.
2: Да, если он двигается, опять-таки. Синяя кровь у них, потому что их белок — это гемоцианин, где кислород связывают атомы не железа, как у нас, а меди.
1: Да.
2: И при окислении она как раз дает синий оттенок.
0: А вот это на самом деле у них зря. Казалось бы, столько защитных механизмов у осьминогов, а вот синяя кровь — это ошибка, потому что я обожаю покупать синенькие вкусняшки. Я когда что-то синего цвета вижу, я такой, это мы...
1: Обожаешь сдавать медь. Ищешь пункты прием осьминогов.
0: Да, на косарик, чтобы меди сдать, сколько надо осьминогов.
2: Еще у них мозг по всему телу, около половины нейронов находится в щупальцах, каждое щупальце, то есть может частично думать самостоятельно, без участия центрального мозга, самостоятельно исследовать, хватать, пробовать на вкус.
1: Может ли он сам себя избить таким образом?
2: Я думаю, что он может.
1: Не участвуя в этом процессе.
0: А это ему же тогда, у него природно заложено, что он может делать с собой трюк, который мужчины называют «незнакомка».
1: В данном случае незнакомки.
3: Это не я, а щупальце само решило.
2: Если вдруг щупальце в этой схватке проиграет, его можно отрастить заново. Тоже полезный навык. И есть у них половое щупальце, которое называется гектокотиль. И у некоторых видов, ребята, оно может отрываться от тела и искать самку самостоятельно.
1: Уходит прям в отрыв, получается.
2: Да, именно так.
1: Очень удобно. Это как бы дикпик, который доезжает до точки.
0: Представляете, ну как хорошо, что у людей нет такого механизма. Просто и шел бы мимо и такой, опа, форточка открыта. Ловите!
1: А потом проще, скиньте мячик вот этот. Обратно мне, пожалуйста.
0: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на «Радиопилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый вечер. Дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ. Из-за этого работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом отметил, что в стране достаточно мощности для переработки топлива. И даже на экспорт отправляем, отметил Новак, цитирует его агентство ТАСС. Он признал, что на рынке топлива есть спекуляция, и перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией для дополнительного заработка и повышения цен, и призвал внимательно следить за этим региональное управление ФАС и региональное. Штаб. Wildberries тем временем опровергли информацию о проблемах с доставкой из-за сложной ситуации с автотопливом. Информация не соответствует действительности, заявили агентство ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложности с доставкой. В компании поясняют, что уведомление об отмене заказа – это стандартное сервисное сообщение, которое направляется покупателям автоматически, если выполнение заказа невозможно по самым разным причинам. Это могут быть технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или другие факторы. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге с понедельника 13 июля по 16 четверг. Работы энергетики будут проводить по ночам с 23.00 до 6 утра без отключений горячей воды, пишет издание «Новый день». Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут эти испытания, а также следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство. На время опрессовок сообщили в администрации Екатеринбурга. По вопросам утечки горячей воды можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефон 32-3005. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream» – «Жизнь – это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена. Подростком стал сочинять музыку. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, пишет издание Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
9: Завтра в Екатеринбурге днем ожидается весьма комфортная погода. Будет облачно, с прояснениями, осадков никаких не обещают, кроме как ночью. Ливень с грозой должен закончиться около 2 часов. Подует слабый юго-восточный ветер, его скорость 2 метра в секунду. По температуре днем до плюс 24, утром плюс 20, вечером плюс 22.
10: Если честно, уже давно не верю синоптика. Вот у меня постоянно открыта карта погоды, конкретно осадков, и они постоянно смещаются вперед. Они сначала в 4, потом в 5, потом в 8, потом завтра.
1: Да это на самом деле разумное решение. Зачем подстраиваться под обстоятельства, если можно дождаться, когда обстоятельства будут там, где ты?
11: Пилот FM.
12: Реклама.
7: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru. Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто крутит колеса своего автомобиля по дорогам столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 7:05, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
3: Всегда можно стать к нам чуточку ближе, присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Тут один американский энтузиаст создал социальную сеть, которая имитирует работу голубиной почты. И приложение внезапно стало очень популярным, за 3 дня выросла аудитория до 100 тысяч человек.
3: Да, до сих пор ждут первых голубей.
4: Ну, вообще, да, действительно, потому что сообщения доставляют виртуальные птицы. Время доставки зависит от реального расстояния между вами и вашим собеседником и от того, какая именно птица или другое животное, там не только птицы, есть как доставщики.
3: Улитка.
4: Есть улитка, есть черепаха для тех, кто вообще не спешит никуда. Также есть голубь, колибри, ворон и сокол. И сокол принесет сообщение быстрее, голубь помедленнее.
3: Ну, сокол — это премиум, уже надо покупать.
4: По-моему, кстати, нет, оно бесплатное. Но, в общем-то, да, энтузиаст попытался сделать так, чтобы время доставки соответствовало реальным возможностям настоящих птиц. За полетом можно наблюдать на карте, вот, и параллельно играть в мини-игры, там есть еще редактор рисунков, ну, то есть прям поразвлекаться конкретно. И вопросами приватности они тоже прям хорошо озаботились. По умолчанию профили пользователей скрывают точную геолокацию, и она может быть доступна только близким друзьям, например, если вы разрешите.
3: А зачем, напомни, зачем это надо было придумать?
4: Потому что многие устали от бесконечного вот этого мелькания уведомлений, хочется отдохнуть.
3: И хочется очень срочные новости получить через недельки-две.
1: А я что придумал? Потому что я гнида. Значит, надо разработать свое приложение. И это приложение, где ты будешь запускать виртуального ястреба, чтобы он поймал голубя в том приложении, несущего какое-то сообщение.
4: Перехват.
3: С ним как-то согласовать. Это вряд ли получится.
1: Ну да. Ладненько, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Халтурина и токарей стоят от технической до Крауля. Не едется по Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На космонавтов застряли от старых большевиков до бакинских комиссаров. И потерпеть придется на Серафимы Дерябиной и токарей от Шаумяна до Крауля.
4: Ну а если, ребята, вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы и в эфире прозвучите, может быть, даже приз получите. Еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
11: Солнце детский. Таких улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
14: Продолжите фразу. Три десятки — это...
15: Такси. Я на работу езжу.
16: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
17: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
18: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: О,
13: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
18: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
13: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
19: Уральский кофейный фестиваль.
20: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
19: 25 июля на Плотинке. Горького 4А.
21: 0+.
22: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. А мода Джейку Июль, переулок Базовый, 38.
13: А у КСК Югоя акции до конца июля этого года.
23: Еще один душный день в городе.
24: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
25: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
26: Дети в восторге, родители в потоке.
25: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем, кто еще не распланировал предстоящие выходные в Екатеринбурге. 15 минут седьмого, а с вами навигатор, и пора планы все-таки строить в рубрике «Афиша».
1: Ребята, термальному комплексу «Юга» 2 года. И в честь этого завтра, 11 июля, состоится вечеринка на целый день с 9 утра до полуночи. Ожидается очень разнообразная программа. Стартует праздник с ведущим Данилом Кондаковым. С 12 часов начнется большая программа уже для детей, с детской пенной вечеринкой. Днем вас развлекать будет ведущий Егор Панин. Будет розыгрыш классных призов, выступит кавер-группа «Мишка». Ну а вечером, конечно, главные хедлайнеры. Концерт Мити Фомина. И после этого мощный диджей-сет от Карена Макарена, чтобы как следует вы потряслись под открытым небом. Ребята, приходите отдыхать. Стоимость билета на эту невероятную тусовку зависит от конкретного тарифа. Начинается от 3800 рублей. Все подробности можно посмотреть на официальном сайте yuga.rf. Еще завтра в 6 вечера в баре «Правда» на Шейнкмана 90 пройдет стендап на опыте. Выступают, соответственно, только опытные комики, которые уже блеснули на открытых микрофонах. И здесь они проверяют свой материал, чтобы потом карьеру свою дальше развивать. И гораздо больше времени у них, чем на открытом микрофоне. 1000 рублей стоит билет, 18+. А в воскресенье, 12 июля, к 6 вечера можно прийти в ресторан «Лебург» 19.05 в пассаже на Вайнера 9 на 4 этаже. Там будет интерактивная игра «Лицом к лицу» на знакомство. Можно ли узнать друг друга за один вечер? Вот такой главный вопрос.
0: Типа быстрые свидания?
1: Не совсем, нет. Вас объединяют в пару с другим гостем, с которым вы не знакомы. То есть даже если парой придете, вас разъединят. Далее каждому выдается конверт с вопросами, но с интересными, какими-то вот необычными. И далее каждый отвечает о человеке перед ним. По-моему, через диалог или какая-то вот такая история. 1.5 часа это все длится, 1500 рублей стоит.
2: Муть.
0: Я тоже стою такой, чего?
2: Можно не ходить.
1: Ну, 18+. А к 8 вечера на открытой сцене летнего театра на Мичурина 230 выступит группа «Три дня дождя». У них будет большой сольный концерт. Под открытым небом можно будет их самые популярные песни услышать.
2: Ну, сейчас погода как раз располагающая.
1: Вот, да, в тему. И обещают новую программу тоже.
2: МЧС тоже обещала новую программу.
1: Билеты от 4500 рублей, 16+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест», филиал АНОВО ММУИТ, Академия ТОП, Екатеринбург.
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
2: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, столица Урала, 18 часов и 21 минута, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
0: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. И сегодня пятница, значит, это замечательная возможность для тех, кто не хочет вникать, в честь кого там улицы назвали.
3: Маршрутик.
0: Да, у нас два поворота. Скажете, куда добрались, верно, и подарочек он уже у вас в кармане, можно сказать.
2: Да, здесь наезженности по городу на самом деле достаточно. Угу. Ну и такие основные, в принципе, у нас ориентиры всегда звучат в пятничном квесте.
0: Да, я стараюсь не начинать с укромного переулка. Недавно выяснилось, что Нина Нович узнала, что укромный переулок только вот когда мы на выездном были.
2: Про Жава Харлала Неру она тоже узнала только там.
3: Еще раз?
0: Джава, сквер имени Джава Харлала Неру есть такой, он находится вот возле ЖД вокзала. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Ой, как шумно.
0: Поговорим, может быть? Нет?
2: Нет.
0: Как зовут? Ну ладно.
2: Ладно.
0: 237-104, да. Вокруг шум, пусть так, не кипишуй. Главное находиться не только в зоне устойчивого покрытия связи, но еще и с закрытыми окнами, видимо.
2: А давайте поговорим теперь об этом. Вот вокруг шум, пусть так, не кипишуй. Это все вообще ништяк. Что за предложение?
0: Да, просто Адиев, мы ты же не паримся вообще. Это старое. Его не ворошат.
2: Добрый вечер.
3: Привет.
0: А что ж такое?
3: А вы что? А вы почему так делаете, ребята?

0: У тебя такой рабочий сленг, да? Или нет?
1: Да нет.
2: Алло, вы опять выходите на связь.
0: Сколько можно? Скажи нам, Павел, где работаешь вообще, чем занимаешься?
1: Я в МЧС работаю.
0: Что-что, не расслышал?
3: МЧС-спасатель.
0: Тогда респект.
3: Мое почтение.
0: Вот ты в том отделении МЧС, которое вот на Радищево?
1: Нет, у нас спасательный отряд поисковый.
0: Просто сегодня там видел, как кого-то награждали, кубки несли, может, думаю, ты в теме. Не знаю, что там было.
1: Не знаю, не видел.
0: Ну ладно. Ладно, Павел, давай тогда быстренько с тобой маршрутик вот этот наш проскочим и подарочек тебе отдадим. Сыграем в два поворота, скажешь, куда добрался верно, тогда приз по праву твой. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по Гурзувской от Белореченской в сторону Восточной улицы, но на первом перекрестке с трамвайными путями повернул направо.
4: Прикинул?
1: Да, что-то, блин, сложно,
4: если ребята
1: будет.
4: Так, я понял. Смотри. От Белореченской в сторону Восточной, да, по Грузовской едешь, и на первом перекрестке с трамвайными путями поворачиваешь направо.
0: Ну там, где трамвайные пути, вот от него еще пляшем.
3: Очень
0: вот,
3: хороший
0: там,
3: ориентир, да.
4: Что?
1: Где посадка?
0: Да нет.
4: Нет, сильно нет. Ага.
0: Мы едем в сторону Восточной, вот я тебе скажу, что там бизнес-центр Дифей есть рядом, как ориентир. Вот на этом перекрестке мы направо повернули.
1: Да нет, блин, я, наверное, сейчас так соображу. Просто я еще в пути за рулем.
0: Ну ладно, что-то тогда не будем тебя мучить в другой разик как-нибудь. Ладно.
3: Еще звони.
0: Хорошего тебе вечера и отличных выходных. Звони в другой раз. 237-104. Кто готов подхватиться так, запрыгнуть в наш салон и сказать, куда мы едем? Алло, алло, алло.
4: Добрый вечер.
3: Вет.
0: Как зовут тебя?
5: Здравствуйте, Евгений.
0: Евгений, ты уже понял, куда мы едем? Или надо сначала выезжать?
5: От Белореченской по Гурзувской до трамвайной линии.
0: Да, да, вот первый перекресток с трамвайными путями. Направо повернули, понял, куда, на какую улицу-то попали?
5: Ну, примерно.
0: Ну, ладно.
4: Хорошо. Дальше ты двигался прямо, но за трамвайным кольцом повернул налево.
0: Складывается дальше-то все хорошо?
5: Нет.
0: Ты тоже выскочишь.
3: Что-то в фундаменте произошло.
5: Я улицу знаю, улицу Белореченскую знаю. До трамвайных путей, это, так понимаю, 8 марта, что ли?
4: Да нет.
0: Раньше.
3: Куда-куда? Еще раз?
5: На Москву.
3: На Московскую.
0: Это первый поворот.
4: Все,
0: как раз.
4: Замечательно. Дальше ты по Московской едешь прямо и за трамвайным кольцом поворачиваешь налево.
0: Там трамвай разворачивается, у него кольцо вот как раз. И вот за ним налево поворачиваешь. И кажется...
5: Это уже где-то в Торчик, что ли?
0: Да как? Не-не-не, пораньше будет. Как раньше, бы тебе подсказать? Так. На этой улице КК «Уралец» находится. Ага.
5: Куйбышева.
0: Нет. Что-то сегодня не идет.
4: Не едет, не идет.
0: Больше нет версий.
5: Сейчас, подождите.
3: Давай.
5: Я тоже просто за рулем и...
0: Что случилось? Так, каких пор это стало отмазкой?
5: Подождите,
0: Я сейчас подъезжаю к Московской, сейчас как раз. Сейчас доеду, посмотрю, что там к чему. Ну.
5: Так, по Московской еду и до... трамвайного
0: там,
5: кольца.
0: Там трамвайное кольцо слева. И там налево повернул. Это мы еще не доехали.
5: Как Радищево?
4: Это абсолютно не Радищево.
3: Подожди, муссирует уже, останови.
0: Да, это в другую сторону.
4: Это не было Радищево в первый раз, когда ты это сказал, и не стало во второй.
0: Так, Андрей, ты там что-то слишком свирепеешь.
5: А Куйбышева я еще не доехал.
0: Куйбышева ты уже говорил. Ты говорил, что на нем КРК «Уралец», это был неправильный ответ.
4: Ты практически уже все улицы перечислил там, кроме той, которую
0: я скажу так, она начинается на букву «Б».
5: Б?
0: Б.
4: Бебеля.
5: Большакова.
0: Вот на Большакова как раз... Так мы еще не доехали, дружок. Мы вот сейчас на Большакова выехали, проезжаем прямо еще примерно километр и выезжаем на перекресток с трамвайными путями. Вот какая улица там с Большакова пересекается?
3: Эти трамвайные пути.
0: Да.
5: Так, я повернул на Большакова.
4: Ну давай скажи Радищева.
0: Едем прямо километр.
3: Разбивай его.
5: Еще километр?
0: Да, Большакова пересекается.
5: Ну там Фрунзе, наверное, Чапаева. Фрунзе, Чапаева.
0: А там есть трамвайные пути на этих улицах?
4: Я сейчас уйду.
0: Улица центрии некуда, как мне кажется. По-моему, ее даже первый участник называл, когда вот дозванивался Павел.
3: Да, она звучала сегодня, действительно.
0: Про эту улицу.
5: А я его что-то внимательно не слушал. слышал.
0: Да тут
2: только

0: глаза. Только вот ты внимательно
1: слушаешь. Смотковска повернул на Большакова.
2: Евгений, у нас тут до 8 только время. Нам бы ответ какой-то. Вот как эта улица называется? Там число и буквы. Давай ответ уже.
3: Число и буквы.
2: Да ё-моё, как это было непросто.
3: Что, мы попилим, получается, подарок?
2: Я думаю, ты должен нам вообще за подарок. Поезжаешь оплатить к нам. Оставайся на связи, выясним, сколько должен. Сейчас громко и четко крикни.
1: Катапульта!
4: Офигенно!
2: Без подарка!
5: Информация на правах рекламы.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: Реклама.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
12: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
13: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
16: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
17: Подробности на motivtelecom.ru.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Автоответчик радио «Пилот».
21: Звание. Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. В Екатеринбурге 18 часов и 35 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Бебеля, Халтурина и Токарей стоят от Таватуйской до Крауля. Движение затруднено на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На Шевской встряли от Совхозной до проспекта Космонавтов. На Черепаново толчья от Бебеля до Готвальда, плотно на Московской от Хомякова до Куйбышева, и на проезжей, вопреки названию, придется постоять от Краснодарской до Норильской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
0: Информация на правах рекламы.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru.
22: Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Имеется, условно говоря, там, ну, 2 800, 3 миллиона пусть будет. Mm-hmm. Надо две машины. Одну жене, исключительно левый руль, либо автомат, либо, ну, КДСГ. Никаких вариаторов. Вторую себе. Себе там и правый руль, и механику, пофигу, что смотреть. Требования к жене, наверное, чтобы машинка небольшая была, типа Солярис, Рио, что-то из такого репертуара. Ну, сейчас за эти деньги там не найдешь, и все они вымотанные. Тебе, ну, в идеале какой-нибудь, не знаю, универсальчик. Вот что бы ты посоветовал?
2: Пу-пу-пу. Слушай, сильно шустрого не возьмешь. Это первое. Второе. Если смотреть, ну, из более-менее таких мне запомнившихся универсалов, которые из себя что-то интересное представляют для тебя. Если с левым рулем, то я бы, наверное, посмотрел скауты. Правда, пробеги будут большеватые. Надо смотреть внимательно, что там делали с моторами, что там сейчас с состоянием полного привода. Но это прям интересно. Что касается жены, я бы, наверное, смотрел обычный атмосферник и, правда, вот смотрел бы что-нибудь типа, там, я не знаю, Пола, Соляриса, вот такую вот штуку, либо вообще маленькую компактную платформу а-ля, не знаю, там, i20, вот что-нибудь такое, чтобы ну, просто хэтч, обычный хэтч городской с косметичкой сзади.
3: А Z, если жене.
2: Слушай, ну, из-за размера будет дороже. Просто так вот можно, если брать клопа какого-нибудь, можно взять посвежее и относительно недорого, там, в районе 1 000 000-1 200 000. А если смотреть уже более-менее свежие модели, тем более седаны, ну, там дешевле 1.5, ничего интересного нет, поверь. Там все остальное требует, опять же, дополнительных вложений, ну, и зависит от пробега. То есть вот если по-хорошему, так вот, либо вы возьмете двух корейцев, а-ля, знаешь, там, два седа, один обычный, а другой универсал, и будете на них ездить, ну, в принципе, за 1.5 и то можно поискать.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Алло.
4: Я хотел по поводу предыдущего оратора поговорить.
2: Угу, так.
4: А почему не рассматривается Москвич 200?
2: Тут я с тобой соглашусь, но тут видишь, как бы вопрос, наверное, все-таки доверие или недоверие к китайским платформам, которые заходили и на нашей земле производятся. Наверное, из этого и всего я бы, вот если бы у меня была такая возможность, чуть подороже себе, жене подешевле, я бы жене смотрел что-нибудь компактное, пятидверное, маленькое, с объемом 1.4. А себе бы брал что-нибудь типа кроссовера а-ля Джулионы, я не знаю, там что-нибудь вот такое.
4: Джулионы стоят 2.5, 2.8. А тут 1.4. Максималка 1.8 стоит. Запчасти все здесь. Кузов оцинкованный. Пожалуйста, с сервисами проблем нету. Я с парнями разговаривал на Бебеля, они говорят, вообще проблем нету, машины бегают, как не знаю, что, по 200 тысяч уже есть пробеги.
2: Тебе спасибо за совет, за статистику. Кстати, вот вопрос. А оцинкованный кузов, он прямо реально такое большое значение имеет при покупке китайского автомобиля? Просто я объясню, в чем смысл вопроса. Японские автомобили, многие, так же, как и корейские, вообще никто не цинкует. Как бы, и все такие, типа, да нормально, что, пойдем вон какой-нибудь Nissan, там, Honda купим, да там цинком не пахло, ребят. Вы как бы и понять не могу, а так люди слышат китаец, значит, надо точно узнать, он оцинкованный или нет.
4: Я согласен, конечно, он не так уж много играет роли. Тот же самый катафорет.
2: Ну да.
4: Нужно мыло менять. Что катафорет, что это. Жизнянщики так и говорят, вы мойте машину регулярно, и будет все нормально.
2: Вот. Правильные слова. Спасибо тебе большое за рассказ. Благодарю за внимание вас, господа радиослушатели. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время скидок. SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
7: Вечернее шоу на радио «Пилот».
8: Навигатор.
9: Добрый вечер всем, кто остановился на 104. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
10: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капель, который может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
9: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь», в том числе, вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
13: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру.
16: 0+.
17: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
19: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
18: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
19: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
20: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван Дамария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Четверть века под открытым небом.
6: Юбилейный Open Air года.
5: Карт

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104,1 пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей. Его спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Havail Pro» на эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. В Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он выехал в Таганрог, встретился с жителями в пункте временного размещения, попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней. Утром сообщалось, что в пункте временного размещения находится 44 человека, в том числе 7 детей. Напомню, ночью в Таганроге произошел пожар на территории морского порта, предварительно без пострадавших. В порту продолжают ликвидировать возгорание. На место прибыл пожарный поезд, пишет РБК. Пространство для снижения ключевой ставки уменьшилось, сообщили в Центробанке. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, а также динамики инфляционных ожиданий, от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечают в регуляторе. 19 июня, напомню, ключевую ставку снизили с 14,5% годовых до 14,25%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 24 июля. В частном элитном детсаду в академическом районе Екатеринбурга произошла вспышка опасной инфекции. Садик – это отдельно стоящее здание с огороженной территорией и бассейном. В нем уже находится частная начальная школа, пишет Ядин. Эпидемиологи нашли массу нарушений. В частности, в садике нарушали требования к утреннему приему детей, помещениям для приготовления, приема пищи, хранения продуктов. У сотрудников пищеблока при себе не оказалось медицинских книжек. В садике не смогли предоставить также данные по эксплуатации бассейна. Документ о временном запрете деятельности детсада санврачи передали в суд академического района, пишет Ядин. В Екатеринбурге на 10 дней перекроют трамвайный переулок из-за модернизации теплосетей. Работы будут проводить в районе дома номер 4 с 20 августа по 30. Об этом сообщили в мэрии. Движение организуют по временному проезду, обустроенному из дорожных плит. Общественный транспорт по участку трамвайного переулка не ходит. Горожан просят с пониманием относиться к временным изменениям, заранее планировать маршруты с учетом всех перекрытий, пишет Ядин. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный доллар 75,93, евро 86,59.
5: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: О чем не скажут пчеловоды? На радио Пилот прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А.
3: Выходные нам пророчат почти без дождя. Ливень ожидается разве что этой ночью. Снова с грозой закончится к 2 часам. Температура воздуха будет комфортной. От 20 до 24 градусов выше 0. Ветер слабенький, подует с юго-востока со скоростью 2 метра в секунду.
2: На самом деле слово «пророчат» очень правильное. Я искренне верю, ну вот по результатам наблюдаемым, что у метеорологов все сводится к тому, что они спускаются в подвал в какой-то момент, а там в балахоне стоит тип и такой: «Вижу дождь, вижу плачущие небеса!» И они такие небольшие осадки записывают.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: пилота.
1: Добрый вечер всем, кто приземлился на волне пилота. С вами в эфире вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: 10 июля на календаре. Сегодня отмечается День племянниц и племянников. Поздравьте своих обязательно. Есть сегодня именинники, конечно же, во-первых, день Николы Тесла. Ученый-физик родился ровно 170 лет назад в Австро-Венгрии.
1: Знаете, история с Теслой, что про него существует огромное количество вот этих романтизированных мифов, а-ля он там в подвале изобрел мироуничтожающее какое-то устройство, но уничтожил его перед смертью, чтобы оно не досталось никому. А это знаете, о чем говорит? Что людям никогда недостаточно. Он такой: ребята, переменный ток, отныне на нем будет работать весь мир. Мы такие: да, но есть что-нибудь поприкольнее.
4: А может, его уничтожить весь мир?
3: Еще сегодня день рождения футбольного свистка. Его изобрели ровно 148 лет назад. До этого арбитры с целью привлечения внимания кричали, да, звонили в колокольчики и махали флажками цветными.
4: Просто какая-то клоунада.
3: Также сегодня глобальный день энергетической независимости в честь возобновляемых источников тепла и света, ну и тоже в честь дня рождения как раз Николы Тесла. Угу. Еще сегодня день любви к капибарам, самый большой в мире грызун, еще известный тем же, насколько он спокойный и миролюбивый по отношению к другим.
4: Да, но только о нем стали известны, это буквально вот последние годы. До этого никто не говорил никогда про капибар.
1: Я где-то их видел в документалке один раз в жизни по Discovery. Я такой: ух ты, огромная копытная крыса, ну и забьем.
3: Еще отмечается день полета на зонтике, конечно, в честь Мэри Поппинс.
1: На самом деле, я вот думаю, Мэри Поппинс так-то не самый лучший урок преподавала детям с этими полетами на зонтике. Потому что, вспоминается мне, была какая-то история с подворачиванием ноги у меня после просмотра.
3: Ой. Еще отмечается Всемирный день жареного мяса или шашлыка тоже. И день «Не наступите на пчелу», пожалуйста, по возможности.
1: Каждый день, на самом деле. У меня легкий есть страх пчел из-за конкретно двух эпизодов из детства, когда пчелы поступили некрасиво. Там же всегда рассказывали, что...
4: Не очень культурно.
1: Да, не очень культурно! Говорят же вечно, что они сами-то не нападают, они только в оборонительных целях. А одна мне в ухо залетела, устроила панику, укусила и свалила. А вторая, она прямо в момент, когда я руку закрыл, залетела мне в подмыху. И я такой: да а кто на кого напал, родная? Алло. Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
4: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Бебеля вместе с Халтуриной и Токарей стоят от Аватуйской до Крауля. Сложности на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Заторы на Икаде от 20-го километра до улицы Высоцкого от поворота к станции Палкина до реки Решетка. И сложности на Серафима Дерябина и Токаря от Шаумяна до Крауля.
3: Ну а есть что добавить, добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
2: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «УК Баден Групп». Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 14 минут 8, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: Дозвонился к нам Денис, он занимается развозом воды, вот эти 19-литровки, сильные мужские руки.
2: Водовоз!
1: Это все он. Денис, привет!
2: Привет!
3: Здрасте, здрасте.
1: Сколько литров воды выпиваешь в день?
3: 2-3.
1: Нормально, в норме держишься. А вот бывает жажда мучает, а сзади 19-литровка в кузове. Что делаешь в таких случаях?
3: Да взрываю и выпиваю.
1: Нормально, все.
2: Наш.
1: Скажи, Денис, музыку.
0: Немного отопью, через пару-тройку часов залью обратно.
1: Круговорот воды в природе. Скажи нам, как к российской эстраде относишься, Денис? Какие исполнители тебе нравятся?
3: Хорошо.
1: Кадышева, это сейчас у нее второй виток пошел.
2: Да, причем давненько, несколько лет уже она такая на волне.
1: Снова подняла цены, подтанцовка разогнала. В общем, у нас для тебя Григорий Лепс, как ты к нему относишься?
3: Ну, положительно, так немного песен, знаю его.
1: Есть, а вот песню «Депрессива» когда-нибудь слышал у него?
3: Нет,
1: она относительно новенькая, конечно, не рюмка.
0: Да. Но все равно, несмотря ни на что, Григорий Лепс — это самый лучший дед!
1: Дед, люблю я 19-летних и не только, да. Ну, помните же историю с ним.
0: Да, к сожалению.
1: В общем, небольшой фрагментик из трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы вот таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Погнали.
1: Ну, давай.

0: если бы Лепса покусал Боярский, очень похоже на исполнение.
1: Какая позитивная песня.
0: Ну, так депрессиво называется не просто так. А можем повторить задание текстом, Денис? Скажи, есть ли в этом необходимость какая-то?
2: Да не, я уже все услышал.
0: Ну и как ты думаешь, какое слово мы закрыли?
2: В раю.
0: Ты абсолютно прав, действительно.
3: Так же в раю.
0: Поздравляем с четкой и уверенной победой. Оставайся на связи. Мы за эфиром с тобой обсудим подарок, да? Скажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко.
4: Извините.
0: Крикни нам, пожалуйста.
5: Офигенно.
0: 3-4.
2: Офигенно.
0: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
4: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы. Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0 плюс.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
8: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Добрый вечер всем, кто пытается находиться в движении вместе с радио «Пилот». На 104,4 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Бебеля, Халтурина и Токарей стоят от Таватуйской до Крауля. На Норильской затор от фронтовых бригад до проезжей. Встретит вас толчья на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжие от Барьерной до Укромного переулка. На Серафимы Дерябиной и Токарей простаивают от Шаумяна до Крауля. И потерпеть, хочешь не хочешь, придется на Светлореченской от Соболева до Репина. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.teннет.ру. Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2020.

0: официальный дилерский центр Lucky Motors Tank на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Действительно высокие. Британцы сделали суперкар, который может ездить по потолку. Думаю, может, каждый из вас видел эту игрушечку, которая может ездить и по стенам, и по потолку присасывается с вентилятором такая машинка. Вот, представьте себе полноразмерную. Серьезно, никогда не видел?
0: Не-не-не, у меня только вот эти, которые назад оттягиваешь, и они гонят.
2: Популярная нынче штука. Ну, в общем, действительно, основанная в 2016 году британская фирма под названием McMurtry уже успела войти в историю мировой автоиндустрии. Ее экспериментальный одноместный электропрототип Sparelink, представленный в 2021 году, оснащенный вентиляторной системой создания прижимной силы, побил рекорды фестиваля скорости в Гудвуде и тест-трека Top Gear, а также стал первым автомобилем в мире, способным ездить в перевернутом положении, то есть по потолку. Теперь британцы готовы монетизировать свою разработку и официально представили серийную версию трекового электромобиля. Она получила название Sparelink Pure, внушительный объем доработок и солидный ценник, превосходящий стоимость многих более именитых конкурентов. Главной технической особенностью электросуперкара является система Downforce On Demand. Она объединяет аэродинамический обвес и два вентилятора, вращающихся со скоростью до 23 тысяч оборотов в минуту. Они всасывают воздух из-под днища, создавая до 2 тонн прижимной силы даже в неподвижном состоянии, буквально припечатывают авто к асфальту в скоростных поворотах. В эти моменты водитель может испытывать боковые перегрузки до 3 G, и это не интернет. В движение машину приводят два электромотора, установленные на задней оси, развивающие суммарно 1000 лошадиных сил. Управлять столь внушительной мощностью помогает штатная система контроля тяги, электронный дифференциал, а за замедление отвечают карбон-керамические тормоза с дисками и шестипоршневыми суппортами. Также предусмотрено ABS, а за доплату доступны амортизаторы с электронной регулировкой. По динамике новинка находится на уровне болида Формулы-1 при массе 1350 кг. Она разгоняется с места до 60 миль в час всего за 1.5 секунды, а максимальная скорость достигает 305 километров в час. Стоит немало. Разработчики оценили минимум в 995 тысяч фунтов стерлингов, то есть 1 300 000 долларов, без учета опций, налогов и затрат на доставку. Производство машины уже началось на новом заводе, где планируется выпускать по 2 спорткара в месяц.
3: А я правильно поняла, что из-за того, как они работают, они все жестко заниженные?
0: Да, по-любому.
2: Конечно, они должны прижиматься к полу.
0: Ну, слушайте, в общем, машина, которая присасывается, может ездить по потолку. Это потолочный лампосос. Вот что я думаю, поэтому жду семихвостого пятикрыла от производителя, и тогда буду доволен.
2: Это скорее к Марвелу обращайтесь. У одного из героев будет такая машина, наверное. Берегите себя и свое устройство, ребят, и оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, вот эта свадьба Тейлор Свифт. Вот чтобы вы понимали уровень сюра, там фанаты Тейлор Свифт и этого ее мужа уже теперь раскупили окурки, мусор с ее свадьбы. Вообще все, что там было, значит, распродается. Там чувак, он называет себя художником, но, по сути, на самом деле подбирал и мусорщик. Ходил вокруг арены, где вот было это торжество. Он там много кто ходил. Но вот он был один из тех, кто там собирал весь мусор, который оставляли гости. Так кто-то это выбрасывал. Мусорщики, да, все это складывали, куда-то увозили, а он это, так это ж можно продать. И вот среди лотов, которые он выставил на продаже, сигаретные бычки, но непонятно, кто там курил, то есть это мог быть кто угодно.
4: Может, он сам.
3: Тест на овуляцию, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы и даже один левый наушник AirPods. Наверное, это самое ценное.
5: Весь инвентарь там с конкурсов собрал, наверное.
6: Я не понял, где трэш-то?
3: Да. Ну, в общем, ну, ты нормально покупать окурки со свадьбы. В общем, эти вещи продавались поштучно.
6: Я уверен, на этой свадьбе были не только курящие.
3: Ну, конечно, я тебе говорю, он даже те самые тест на овуляцию продавал. Все стоит $25. Стоило, теперь уже не купить. Он все выставил на продажу. За сутки все разобрали. Просто хотя бы частичку с этой свадьбы. Понимаешь, хотя бы.
5: Дорогие фанаты, есть вилки, ложки со второго дня свадьбы Тейлор Свифт.
6: Есть веник, которым деньги подметали.
5: Вот-вот, да, отдадим за недорого.
6: Чего там? Лента «Свидетель года».
5: О, да.
6: Продается.
5: Ну, зачем мы говорим, если Сидни Суини, актриса, продает воду, в которой она принимала ванну, причем это разлетается за 100 баксов.
3: Да, по бутылочкам разлили.
5: Да, дурка просто нереально.
6: Какие-то свиньи ванну принимали, а потом воду покупали.
3: А помните, Бритни Спирс свою жвачку тоже продавала? Нет, но она не сама жвачку продавала. Это где-то она оставила жвачку, кто-то ее аккуратненько взял.
4: Да трусы на Авито грязные продают, ну что вы.
5: Свои? Надя, за себя говори сейчас, мы этим не занимаемся.
6: Просто стирать лень.
3: Да-да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
10: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
11: Березовский, так рядом же, поехали.
10: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
12: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор, как и эта трудовая неделя, подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившиеся на выходные Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Напоследок, конечно же, закинем в вас занимательный факт. Современные сорта грейпфрут, с которыми мы сейчас постоянно сталкиваемся, с вот этой насыщенно красной мякотью, Rio Red в частности, они были выведены с помощью, оказывается, радиационной селекции.
0: Ой!
1: В середине 20 века эти самые селекционеры облучали растения, чтобы вызвать в них случайные мутации, такие типа, а ось какая-нибудь прикольная.
0: И вот те, что не убежали.
1: Да-да. Они получили усиленный красный цвет. И это в очередной раз, мне кажется, история про то, как выглядят супергерои в реальной жизни.
2: Он попал под облучение, и благодаря этому Питер стал немножко горчить.
0: И получил усиленный красный цвет. Как будто всегда обгорел.
1: Вы наверняка видали этих ребят. Они вот сидят на скамейке летом без футболки, обдуваются.
0: Ну да, это радиационная селекция.
1: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
3: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. А с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Турция пытается получить разрешение России на перепродажу зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Bloomberg. Ранее турецкая Хуриет сообщила, что Турция продала российские С-400 одной из стран Персидского залива ради контракта с США на истребители F-35. Но по данным Bloomberg, Анкара пока еще не сделала этого и просит разрешения Москвы, пишет РБК. По этим данным, Анкара обратилась к Москве по вопросу перед саммитом НАТО, который прошел 7-8 июля в турецкой столице. Напомню, сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту тему сверхчувствительной. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки постепенно освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются потопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле губернатора. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет. И главной задачей станет наведение порядка в зоне подтоплений, написал мэр. Между тем, в Ирбите дети купаются на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг трое мальчиков зашли в воду по пояс. Один провалился в канаву с головой. К счастью, он смог выбраться. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». Губернатор Денис Паслер рассказал об объектах, которые благоустраивают к международному фестивалю молодежи. Екатеринбург готовится встретить в сентябре более 10 тысяч гостей со всего мира. По поручению губернатора в порядок приводят знаковые локации в центре города, в том числе улицу Вайнера от Ленина до Малышева, улицу Попова, примыкающую к Вайнера, улицу Пушкина от проспекта Ленина до Малышева. Также в центре реставрируют фасады объектов культурного наследия, сообщил Денис Паслер. Отмечу, фестиваль соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Он пройдет с 11 по 17 сентября. Пассажира самолета засосало в разбитый иллюминатор на высоте 6 тысяч метров. Летный инцидент произошел с бортом, который летел из греческих Салоников в немецкий Мимминген. После взлета на борту раздался хлопок, после чего один из иллюминаторов треснул, а голова и плечи пассажира, сидевшего у окна, оказались снаружи авиалайнера. В итоге другим пассажирам удалось вернуть мужчину в салон, а его жена несколько минут держала мужа за ноги, помогая избежать трагедии. После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Экипаж срочно вернулся в Салоники. Пассажиру потребовалась медпомощь, пишет Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
5: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Спецвизер-концентрический проектная декорация на сайте «Наш-чудом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
8: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
9: В субботу 11 июля днем, говорят синоптики, сухо будет. Дождь закончится еще ночью в 2 часа примерно. По температуре в течение дня снова от плюс 20 до плюс 24. Облачное небо с прояснениями. Ветер обещают слабый с юго-востока до 2 метров в секунду.
1: Облачное небо с прояснениями. Это оно такое облачное, облачное. Потом такое, что это я? Позовите на Тарился быстрее, пока я понимаю.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Теннет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.теннет.ру.
13: Цена указана на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: О,
3: только не китаец.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
11: Производство в России.
10: Более 5000 довольных владельцев.
15: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска.
15: Разгон до сотни за 4,8.
11: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
15: Когда на Xlantix ET
11: действует субсидия 925 тысяч рублей.
15: Испытайте премиальный гибрид.
11: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
16: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
8: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
9: Единственный электрокартинг на Урале – «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
8: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
9: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
12: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Фитнес-час на радиопилот.

0: рекламу.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
3: АО КСК Югория, акции до конца июля этого года.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 460 9 лошадей.
6: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
5: Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
3: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан.tenet.ru. Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
4: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.
2: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
3: Привет! Здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы снова вместе. И музыка ласкает слух. Ух! В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я Дмитрий Раевский. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Наш сегодняшний эфир в двухчасовом формате. Первый час представляю вашему вниманию компиляцию, которую изготовил вот буквально только что. Для вас это подборка актуальных и горяченьких треков в стиле Organic House. Во второй части шоу жду в гостях звездных диск-жокеев. С нами будут Нейтрино и диджей Перец. Должно быть интересно. Перед своим выступлением в клубе Central Point они любезно согласились поиграть здесь в студии. Будем вести прямую трансляцию. Все в лучших традициях специального микса на Радио Пилот. Спонсор нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп» – транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки» – спасибо за поддержку шоу. Ну-с, расправим крылья и полетели. Очень хорошая летняя компиляция в течение этого часа для вас. Ее открывают Алекс Константинов и Газ Моник. Тема называется «Answer». Полетели. Хорошего вечера, друзья.

Продолжаем набор высоты под супертемы на 104.10 FM. Отлично начали, как всегда. И продолжаем резвиться на крыльях музыки под музыку крыльев. Специальный микс «Радиопилот». Только что звучавший трек, красивое, да, произведение? Это Лукас Зарате и Майдлан Холик, где называлась «Time Traveler». А продолжаем с очень востребованным действующим лицом органик-хаус-сцены. Исполнитель Макебо, тема называется «Шторм». Дальше Тейлмен, Талиман, «Been a While».

горячих и актуальных треков в стиле Organic House в течение этого часа. Во второй части передачи жду в гостях заслуженных деятелей клубной культуры. Нейтрино и Перец будут здесь перед своим выступлением в клубе Central Point. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Отрадно встречать в хит-парадах музыкальных стилей и направлений наших земляков, и не просто россиян, а уральцев, екатеринбуржцев, вернее, верхнепышминцев. Да-да, дуэт «Нааса» представляет вашему вниманию свое новое произведение, которое называется «Gravity», совместно с «Синфетра». «Нааса».

0: чувство полета и полет чувства доступны всем на 104.10 FM. Эти ощущения нам дарит дуэт Нааса. Еще раз подчеркну, что этот трек записан и выпущен в городе Екатеринбурге. Нааса молодцы. Ждем новых треков. С удовольствием задействую их произведения в специальном миксе на радио «Пилот». Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «Дэрил Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку специального микса на радио «Пилот». Сейчас прервемся ненадолго и скоро продолжим. Хорошо, что мы вместе, друзья. И хорошего вечера пятницы под хорошую музыку. Да-да.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
1: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Сеть Ветерпенцентр.Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте «Наштучудом.РФ». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
9: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
10: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
11: Березовский, так рядом же, поехали.
10: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
12: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
0: Спасибо и отдельный привет тем, кто не выключил свой приемник во время рекламы. Специальный микс продолжается. Да-да. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас в мой телеграм-канал DJ Дмитрий Раевский. Он так и называется. Там вот сразу по завершении сегодняшнего эфира появится этот микс без рекламы и диджейских реплик. Да. Мы продолжаем вместе с Элайджа Фрэп. Тема называется Mesmerize, Hypnotize. Дальше Кейловский и Иван Рил Creations. Специальный микс. Радио Пилот.

0: где бы ни были и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супер темой в нашем эфире. Не знаю, как там у вас погодка за окном сейчас, а у нас здесь, в центре лучшего на свете города, сейчас прямо вхлестал настоящий ливень с громом и молнией. И новое произведение от Эрнан Катанио и Меркурио. Отличное музыкальное оформление происходящего за окном. Погодка шепчет: иди в клуб. В клубе Central Point на Малышева 36. Кстати, сегодня выступают Нейтрино и Перец. Мощные диджеи федерального значения. Перед своим выступлением в клубе ребята любезно согласились поиграть в специальном миксе на радио «Пилот» для нас. Надеюсь, этот ливень с грозой и молниями не помешает им появиться в этой студии вовремя. Дальше мы продолжаем вместе с Артформа. Тема называется «Nubi Disties» RD Irmak Remix. И дальше очень красивый трек от Ди Монтеро, Ария, Ньюман и Лав ремикс. Это специальный микс на Радио Пилот. Пульс лучшего на свете города. Привет вам из радиоприемника.
1: Вы слушаете специальный микс на Радио Пилот.

специальном миксе на радио «Пилот» завершается компиляция, которую я, ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подготовил специально для сегодняшнего эфира. Это подборка актуальных и горяченьких треков в стиле «Organic House». Этот микс без комментариев и рекламы буквально через 5 минут будет доступен в моем телеграм-канале. Диджей Дмитрий Раевский. Подписывайтесь, жду. Спасибо. А еще жду гостей здесь, в студии. В следующем часе специального микса должны появиться диджеи федерального значения Нейтрино и Перец. Перед своим выступлением в клубе Central Point на Малышева 36 они любезно согласились поиграть живьем в студии. Надеюсь, гром и молния за окном и ливень не помешают им появиться в студии вовремя. Завершает мою подборку сегодня Джоди Вистернов вместе с Дэвид Холм. Тема называется Five Years Red Rollo and Arctic White Remix. Специальный микс. Радио «Пилот». Хорошего вечера, друзья.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky
1: Motors. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Мы готовы.
3: Можно начинать.
4: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены. Живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
5: Привет, снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки». 310-10-10, телефон, по которому решаются все транспортные вопросы. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Вам хорошо? Нам тоже хорошо. Вообще-то я ждал в этой студии гостей, но суровая уральская погода вмешалась в происходящее в связи с ливнем, громом и молнией. Специально приглашенные супергерои Перец и Нейтрино, диджеи федерального значения, не появятся здесь в студии. Но сегодня их сет состоится в клубе Central Point на Малышева 36. Будет желание и возможность, давайте будем вместе на этом танцполе. Пожалуй, лучшем танцполе, лучшем на свете городе. Сейчас я только что зашел на официальную страницу DJ Перец. У него здесь большой баннер Oxygen. Это название, видимо, самого свежего трека. Диджей Перец и диджей Нейтрино. Давайте послушаем ребят, которые должны были выступать сегодня на радио. Ну, не то, что должны, согласились, но, к сожалению, не получилось. Ладно, до новых встреч в эфире. Давайте сейчас послушаем. Диджей Перец, диджей Нейтрино, Лексоли, Оксиджен в специальном миксе на Радио Пилот.

специальный микс «Радио Пилот». Здесь состоялась премьера трека. Спасибо диджей Перец и Нейтрино и Ликсоли за воскрешение, что ли, реинкарнацию легендарной темы Жан-Мишель Жар «Oxygen». Сегодня Перец и Нейтрино в клубе Central Point играют свой сет. Приглашаю всех, в ком только что звучавшая мелодик техно вызвала резонанс. Давайте будем вместе на этом танцполе. И продолжим сейчас наш полет. Вверх и вперед на крыльях музыки под музыку крыльев. В специальном миксе на 104.10 FM.

0: Привет вам. Где бы ни находились и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично, под супер темы на 104.10 FM. Отдельное приветствие тебе. Вот тебе прямо привет по радио. Ты же знаешь, что это тебе привет сейчас. Класс. Эстафету в специальном миксе на радио Пилот подхватывает резидент клуба Central Point на Малышева 36 Ван Вайс. С настоящего момента до 11 вечера он с нами. Ван Вайс, привет.
1: Добрый вечер, друзья. Подхватил эстафету. Всем на связи.
0: Несколько слов о музыке, которую ты будешь играть сегодня.
1: Сегодня у меня заготовлен

спасибо. Мы направили на One Voice нашу веб-камеру на pilotfm.ru. Вы буквально через 30 секунд сможете наблюдать, как он делает это. Специальный микс. Радио Пилот. Central Point представляет One Voice.

0: Кто это? Кто это? Кто это сладко так поет? Специальный микс. Радиопилот. В ваших приемниках. В прямом эфире играет Ван Вайс. Он из клуба Central Point. Ван Вайс. Что это за чудо, которое звучит сейчас в эфире?
1: Друзья, это мой авторский трек, который сделал ремикс Сэм Борский на название «Механика». Этот трек вы можете найти на всех торговых площадках, в том числе Яндекс.Музыка, SoundCloud, Beatport, VK-музыка и вообще на всех абсолютно, которые есть сейчас.
0: Название «Механика» как-то связано с ежегодным фестивалем, который проводится в том числе и у нас здесь, на Урале?
1: Название «Механика» связано. Я вдохновлен этим фестивалем. Выступаю на нем уже 4-й год подряд. С того момента, как начал вообще заниматься музыкой, как-то вот случайно попал. Ну, не как случайно, за

0: выдающиеся достижения, так сказать. И, соответственно, захотелось посвятить себя, как-то внести частичку себя в этот огромный фестиваль, который в этом году исполняется 25 лет, и уже меньше, чем через 2 недели он будет в Екатеринбурге.
1: Спасибо, классный трек. One Wise, молодец, получается. Мы продолжаем специальный микс на Радио Пилот. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки», 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас прервемся очень ненадолго и скоро продолжим. Специальный микс «Радио Пилот».
2: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», «Металлургов 65А».
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
1: Мы возвращаемся в объятия музыки. В специальном миксе на радио «Пилот» продолжает свое выступление «One Wise». Прямая трансляция на pilotfm.ru.

0: друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, я предлагаю скупать в овациях этого хорошего диск-жокея. Да, в течение этого без малого часа ваш слух услаждал Ван Вайс. Ван Вайс, спасибо.
1: Друзья, всем спасибо за прослушивание этого тяжелого под конец микса. Как и обещал, началось с небольших легких танцев в стиле хаос, прогрессив. В середине дошли до мелодичного техно, как это сейчас модно называть. И под конец уже более такие минималистичные, так сказать, минимал техно, если можно так выразиться. А компалитивы, как там правильно это говорить, уже тоже
0: забыл. Ван Вайс, молодец, спасибо за твой сет. Это тот случай, знаете, как в футболе, хоккее или других командных играх, когда замена вдруг решает исход матча. Тот, кого заменили, возможно, тоже был бы хорош. Но вот этот вышел на замену, и все получилось наилучшим образом. Сегодня в специальном миксе должны были принимать участие хедлайнеры сегодняшнего мероприятия в клубе Central Point на Малышева 36, диджеи федерального значения Нейтрино и Перец. Вечеринка состоится, ребята будут играть, просто погодные катаклизмы не позволили им появиться здесь в студии. И тут как нельзя кстати оказался резидент Central Point Ван Вайс, который, согласитесь, просто молодец. Ван Вайс, еще раз спасибо и до новых встреч в эфире.
1: Спасибо вам, друзья. До новых встреч.
0: Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Спасибо. Хорошего завершения вечера пятницы, приятных и полезных выходных. Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

Ворлд.фм. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Белла! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: check AstateOfMass.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио.
11: Стоп. Вечерний драйв на Радио Пилот.
0: The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.

0: Вести рекламу.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3.

0: десятки.
1: Такси «Три десятки» работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай. Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Ten toes, nine, nine toes. I'll put down one finger for the trigger.

0: усы. В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 22 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.